0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
3: Замените стекла в моей машине.
4: Какой у вас автомобиль?
3: Современный.
4: Конечно, заменим.
5: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
6: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
7: Хватит думать!
6: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
7: Приходи!
6: Подробности по телефону 68-01-56.
8: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
9: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
8: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в спецавто.
9: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
10: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
11: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
10: Я буду спокоен?
11: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
12: Лечение зубов под седацией, с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация.
14: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
15: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
16: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание домрфбанк.ру в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

7 часов в Тюмени. Еще один прекрасный день с прекрасной погодой начинается. И, конечно же, утреннее шоу «Рэ» тоже готово внести приятные моменты. У нас развлечения, подарки, музыка. Располагай.

0: Доброе утро!
1: Всем большущий привет! 7 мая, четверг. И, Сашенька, как выяснилось, у многих сегодня финальный рабочий день.
0: Это кто? Это что за такие?
1: Это по...
0: Бизнесмены? ИП? УИП, да?
1: Да все, кому не лень. Сегодня мой таксист мне раскрыл страшные тайны, что завтра он не везет своих постоянных клиентов, потому что все завтра уже чилят.
0: А, вот так вот решили, да?
1: Соседятка.
0: Угу. Ну, надо сказать, что у нас тоже сегодня... Все, последний день рабочий, потому что у нас, да не то, что даже это днем не назвать, потому что сегодня день радио, праздник у нас сегодня.
1: Ура! И не только у нас, еще и у наших слушателей. Мы всех поздравляем, обожаем и обнимаем.
0: Ну и, соответственно, понимаете, мы сегодня на таких праздничных вайбах, да, соответственно, заразим вас тоже этой энергией. И вот так вот круто мы ворвемся реально в этот день. Кроме того, сегодня потрясающая погода снова с нами. Сколько там?
1: Сегодня у нас максимальная температура 27 градусов, без осадков.
0: Эх,
1: хороший денек.
0: Мы очень близки к тому, чтобы установить рекорд.
1: Да.
0: Рекорд, я сейчас открываю свои дневники погоды. И оказывается, что самое теплое 7 мая в истории Тюмени было... В 2019 году термометр показал 29 градусов.
1: Прекрасно. Не так далеко, кстати, это было.
0: Не так далеко. И не так и много градусов разницы.
1: Да.
0: Всего лишь парочку.
1: Да.
0: Поэтому, может быть, я не знаю, что нам для этого сделать, но, может быть, сегодня как-то...
1: Надышать.
0: Или просто свое душевное
1: сердечко
0: тепло,
1: открыть.
0: Там что-то, да, как-то, и установить все-таки рекорд. Но даже и без этого вообще супер комфортно, супер круто. Поэтому вот вдохновляемся этими, можно сказать, уже летними вайбами, этим праздничным настроением. И у нас на подходе рубрика «Шазамошная», где сегодня один из главных вообще вот на сегодняшний день хитмейкеров в России.
1: Согласна, прикольный
0: парень. Кто это
1: парень
0: такой, скоро вам расскажем. Всем еще раз привет, доброе утро.
1: И классного дня.
0: Погнали.
2: Наши утренние краши, Саша и Маша.
3: Something special. Uncle Gitter. It's sent to say. Just dance. Simple plan.

0: 7 часов и 9 минут в Тюмени. Шазамошная — это рубрика, в которой мы с вами слушаем новые треки для того, чтобы оставаться в курсе главных музыкальных трендов. Итак, как я уже и говорил, вот в текущий момент это, на текущий момент это главный вообще российский хитмейкер. И это Лири.
1: Очень классный парень. Не только хорошо сочиняет, но и поет.
0: Да, он в последнее время очень сильно активизировал. Он классно много треков сделал в 2025-м, очень продуктивно. В этом году просто... Вот как из пулемета просто их выдает.
1: И самый интересный факт про него, который я недавно узнала, у всех наших звезд, вот наверняка вы слышали в песнях, какие-то странные призвуки.
0: Я сейчас покажу вам примерно. Там.
1: В общем, там всякие даже непонятные слова, он даже сам не знает какие-то слова, но он там что-то поет, и это лирик.
0: У Зиверт, у Мота, где-то там, да, вот на задворочках где-то там какие-то эти штуки. Но вот без них было бы не то.
1: Да.
0: Это знаете, вот как Тимбаленд, тут у него тоже...
1: Да.
0: Все, но без этого это не то. И вот лирик действительно обладает этим чутьем. Мне тоже очень нравится, очень талантливый, классный парень. С удовольствием наблюдаю за его карьерой. Давайте послушаем, что он придумал на этот раз. Называется «Don't Go Mad».

0: Мэтт. Ну, как всегда, лирик подтвердил вообще свой статус. Вот все, что мы на него набрасывали, вот так вот, все вот эти титулы, ранги, регалии.
1: Все подтверждено.
0: Вот
1: единственное, Саш, вот что за совет? Don't go mad, не будь сумасшедшим. Ну как нам сегодня справиться с этим советом?
0: Маш, ну...
1: Никак.
0: Каждый день, для нас вообще, это каждый день борьба, понимаешь? Под таким девизом проходит. Что думаете насчет песни? Заходите к нам в канал ВК, Радио Красная Армия, и давайте слушать еще раз, и давайте обсуждать.
2: Шазамошная в утреннем шоу «Ред».

0: только что в утреннем шоу Rant I Want Back to Ibiza. Так называется трек, отзвучавший. И это рестайлинг, ремейк песни Отукупила на Ibiza Майка Поузнера. Вот спустя 10 лет Дэвид Гетто ему подошел, такой говорит: вот, Майк, говорит, классно у тебя была песня вот эта. Давай, может, переделаем, освежим. И получилось действительно круто ее освежить. А что освежит нас в это жаркое, практически летнее утро?
1: А давайте в гороскопе будем разбираться. Все подсказки уже есть, через 10 минут узнаем.
0: Также не пропустите свежие новости. Узнаем, что интересного в Тюмени происходит сразу после Эйвы Макс и ее яркой истории Kill It Queen.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Вы думали, ремонт – это про красоту. А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
5: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
7: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
7: Подробности по телефону 68/01/56.
9: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
10: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25 в Тюмени, а вот и свежие новости на Красной Армии. Нам их расскажет Николай Антонов.
1: Всем доброе утро.
0: Привет. Пожалуйста, Николай.
2: 15 мая в Тюмени расширят платное парковочное пространство. Новый режим введут на парковках, расположенных на улицах Грибоедова, Кузнецова, Смоленской, Вокзальной, Комсомольской, Осипенко, 50 лет октября, до Удельной, Профсоюзной, Максима Горького. Стоимость парковки будет составлять 50 рублей в час. Узнать схему и оплатить услугу можно на официальном сайте tmndfsparking.ru. В Тюмени построят мини-автовокзалы, два новых автобусных парка. Автостанция должна появиться возле ЖД вокзала автобазы в микрорайоне Воронина. Такая информация указана в генеральном плане города, пишет портал УРА.ру. Первый автопарк будет рассчитан на 300 машин. Второй, вместимостью 100 единиц, будет предназначен для школьных автобусов. Их построят к 2035 году. С 1 июня отделение СФР по Тюменской области начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты. Она предусматривает возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год каждому работающему родителю. Право на получение выплаты имеют оба работающих родителя, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 или до 23 лет, если они обучаются очно. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания. Это были новости, ну а далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».
3: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:30, точное тюменское. Сегодня четверг, 7 мая.
2: Овны, день может оказаться поворотным, а решение придется принимать на ходу.
1: Тельцы, ко всему, что вам предлагают или обещают, в этот день лучше относиться с недоверием.
2: Близнецы, вы проявите чудеса самоорганизации и дисциплины.
1: Раки, даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.
2: Львы, возьмите роль наблюдателя и сумеете посмотреть на многое под другим углом.
1: Девы, не слишком понятны ситуации, наконец-то начнут проясняться, и все встанет на свои места.
2: Весы, сегодня вы можете неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывали.
1: Скорпионы, идет удачное время для покупок и приятных посиделок в компании хороших знакомых.
2: Стрельцы, устройте себе отдых, уют и комфорт.
1: Козероги, вы сможете решить любые вопросы, но если начнете хитрить, наделайте ошибок.
2: Водолеи, сегодня полезно уйти с головой в личные дела и заботы.
1: Ну и рыбы, вы... рыбы, поэтому плывите по течению, оно вынесет вас туда, куда нужно.

0: The Dead Dance называется эта песенка. Саундтрек ко второму сезону Wednesday. Вообще, Леди Гага в последнее время вся вообще такая саундтречница. Вот недавно вышел фильм «Дьявол носит Прада 2», который мы выяснили, что со следующей недели можно будет в тюменских кинотеатрах посмотреть. Да?
1: Более того, мы посмотрим. И сделаем вывод. Вторая часть реально ли, понятно ли, без первой части?
0: Ну и 6.9 на Кинопоиске. Ну, как будто бы, извините меня, такое смотрится, да?
1: Да.
0: Да. 7 часов и 34 минуты в Тюмени. И, наверное, для многих вообще «Дьявол носит Прада» — это такая мотивирующая картина. И, знаете, у нас есть тоже страничка мотивации и вдохновения. Мы рассказываем, что интересного происходит вот 7 мая сегодня. Может, какие-то праздники, какие-то люди, день рождения, или изобрели что-то, что перевернуло нашу жизнь.
1: Вот ну, этими, что, например, событиями случилось сегодня?
0: Ну, знаете, что сегодня отмечается день того, что в Тюмени очень много было разговоров, но так это и не появилось. И это не Икея. А что это такое, мы узнаем сразу после Лерочки Бервулф и ее супер-пупер новинки «Феникс». Уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 20, днем сегодня плюс 27 и никаких осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять, тут классный двор.
5: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Очень приятно сейчас ехать по тюменским улицам, потому что они почти свободны. Об этом сообщает сервис Яндекс.Карты. 11 минут на Осипенко и далее по 50-летию октября от Немцова до Пермякова придется постоять. И около 10 минут на Червишевском тракте, далее по Трактовой от Федюнинского до Мира.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
7: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Замените стекла в моей машине.
13: Какой у вас автомобиль?
12: Современный.
13: Конечно, заменим.
14: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
15: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: шоу «Радио Красное». О, какая гитарка! Это Лерочка Берлуф с песней «Феникс». И вы знаете, что я вчера зашел что-то в Яндекс.Музыку, и мне сразу же 1 Привет, июля Берлуф. В Тюмени, пожалуйста.
1: Ты собираешься на ее концерт?
0: Ну, Маша...
1: Это не вопрос.
0: Что значит... Уже билеты уже куплены, уже все, уже, конечно. Не, но она долгое время копила материал, чтобы, знаете, что поехать, так поехать, да. Не так, что одну песенку. Вот, а все, много хитов, много бенгеров, поэтому, конечно, идем на такое.
2: Динамический дуэт, утреннее шоу «Ред», ваши утренние краши, Саша и Маша.
0: 7 часов и 41 минута в Тюмени, но давайте, 1 июля это еще очень далеко, давайте все-таки про сегодня, 7 мая поговорим, и, возможно, какие-то события нас вдохновят и замотивируют, чтобы
1: давайте.
0: Мы тоже сегодня круто.
1: Конечно.
0: Ну, конечно же, сегодня мы уже говорили, сегодня день радио, поэтому Мария, слушатели, вся наша дружная команда, поздравления отправляются в вашу сторону.
1: Да, спасибо, спасибо, спасибо, всех любим, целуем, обнимаем.
0: Вы знаете, что вообще в Тюмени больше радиостанций, чем в Нью-Йорке?
1: Ого, прикольно.
0: Так что Тюмень, я думаю, что это самый радийный, наверное, город в мире. Что там
1: в мире?
0: В мире, реально. Прикиньте.
1: Да.
0: Вот так у нас любят радио. Также сегодня, вот, может быть, вы знаете, в одном ресторане сегодня могут встретиться два вообще совершенно разных коллектива, отмечать свои корпоративы. Вот радийщики, да, в одном зале, а во втором работники уголовно-исполнительных инспекций в СИН Российской Федерации. Ну, проще говоря, судебные приставы.
1: Поэтому ведите все себя хорошо.
0: А если что, Маша, если мы сегодня куда-то пойдем, да что уж там, я приглашаю тебя в ресторан, веди себя как обычно. Если что, скажем, что мы приставы.
1: Хорошо.
0: И кто нам что сделает? Также сегодня я говорил, что отмечается день того, что в Тюмени так и не появилось. И вот мы думали, что это Икея. Uh-huh. Маша думала, что это нормальные мужики. На самом деле, международный день планетария сегодня.
1: Да, обещали нам сделать планетарий.
0: Где круглая баня.
1: Круглая баня, да. И Саша говорит, лучше бы уже баня тогда была.
0: Ну, как будто бы, да.
1: Тебе бы только в баню бы сразу же.
0: Ну, видишь, я ни разу в планетарии не был, поэтому, а в бане был.
1: В планетарии тоже прикольно, нам планетарий все-таки
0: я, кстати,
1: обещают.
0: Я, кстати, в бане там видел у одной девушки такие планетарии.
1: Но, тем не менее, ждем планетарии, чтобы мы туда уже пошли все.
0: Да, еще сегодня, Мария, Всемирный день пароля. И что-то мне подсказывает, что у тебя есть какая-то история, связанная с паролем.
1: Есть. Она связана не только с паролем, но и с моим бывшим. Которому,
0: я,
1: кстати...
0: знаете, искал серебро, а нашел золото.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Ну, краткая история. Вот, знаете, бывают вот типичные отношения бывших, когда они поругались, не общаются. И, представляете, один раз ВКонтакте запрашивает у меня СМС с номером телефона. У меня был привязан аккаунт к телефону бывшего.
0: И ему пришло СМС для авторизации.
1: С ним связываться. Он мне такой, больше меня не беспокоить по этим вопросам. Я говорю, да кому ты нужен? Ну, вот такой у нас был диалог. Тем не менее, код он мне прислал.
0: Молодец.
1: Мы потом перерегистрировали страницу. Ну, нового уже парня.
0: Ну, в общем, не забывайте свои пароли. Привязывайте их к правильным местам.
1: И к бывшим вообще не привязывайте.
0: Вот, я говорю, к правильным местам.
1: Да.
0: Так, ну еще сегодня, Мария, вот день, который ты не очень, наверное, любишь. День распахнутых окон сегодня.
1: Хотя, какая погода? Вот если сейчас, нормально, люблю.
0: Ну, вообще, ты знаешь, иногда начинаешь душнить немного, поэтому чуть надо.
1: А иногда это даже спасает нашу студию. Все говорят, как у вас тепло.
0: Ну да, бывает и такое. В общем, комфортные вам температуры, ну и все остальное. Надеюсь, что получилось вас вдохновить, замотивировать. И вперед побеждайте.

0: Конечно, питерский стилек, легендарный трек. 7 часов и 51 минута в Тюмени. Но давайте из...
1: Питера переберемся в Тюмень все-таки.
0: Давайте, да.
1: Тем более, что, вы знаете, у нас тут заработали новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Кого это волнует, да? С 1 марта 2027 года во всей России, в том числе в Тюменской области, заработают новые правила сдачи экзамена на водительские права. А самое главное, будет ограничен срок сдачи практической части. Если вы за 60 дней не сдали практику, теория обнуляется, и вам надо все сдавать заново.
0: Сдать за 60 дней, получается, да? Вот такой девиз. Так, ну, Мария, расскажи, пожалуйста, я, насколько я помню, ты не с первого раза, да, сдала?
1: Сдала примерно с 5-го раза, потому что мы не выучили тему разворотов.
0: Как-то, не выучили?
1: Не выучили.
0: А ты знаешь,
1: тему
0: что,
1: с инструктором.
0: Если вот так руль поворачивать, ну...
1: Это не поворотов, и в ту сторону, а разворота.
0: Ну, если долго, вот прям сильно до конца повернуть, да. И она будет ехать и развернется в итоге.
1: Главное, в нужных местах разворачиваться. Мы про места еще не поговорили. Ну, в общем, я свое сдала. На 5-й раз, но сдала. И, слава богу, не было этих правил.
0: Вот, знаешь, я свое сдала, звучит как «я свое все равно взяла». Они не хотели, но я все равно. Так, и все. И теорию с первого раза сдала, да?
1: Конечно, теорию, да. Автодром тоже.
0: В общем, мы решили сегодня поговорить, знаете, на какую тему? Какую категорию прав, да, вы бы хотели открыть?
1: И какие у вас уже есть?
0: И какой бы вы себе хотели? Ну что, мотоциклы, может быть, автобусы, трактор, может быть, хотите, или грузовая. Вот, в общем, расскажите. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это Telegram и Макс. И наш канал ВК, Радио Красная Армия. Тоже, пожалуйста, истории ждем.
2: Реклама. Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
7: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
8: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
9: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить, пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf, /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: 7.57 в Тюмени. Мы тут узнали, что с 1 марта следующего года изменяются правила сдачи на права и решили вот про водительские права поговорить. Есть ли у вас водительские права? Какая категория открыта и какую хотели бы открыть?
1: Да. И вот ваши версии. Мечтаю получить даже категорию Б. Пока что у меня нет прав, муж меня везде возит.
0: А где
1: минусы? Личный водитель, это хорошо.
0: Вот знаете, вообще-то это в интересах мужа.
1: Да.
0: Потому что иногда бывают такие ситуации, когда...
1: Автомобиль один на двоих.
0: Иногда, всегда, бывают такие ситуации, когда в пятницу вечером что-то внезапно. И как хорошо, когда тебя может жена отвезти. Вообще супер.
1: Это очень хорошо.
0: Так, я хочу категорию автобус. Устроиться на маршрутку и гонять по Тюмени, всех подрезать. Из 20-го ряда перестраиваться.
1: А между прочим, сейчас водители у нас очень ценятся. Зарплаты у них очень хорошие. Стоит задуматься.
0: Мне кажется, кстати, что вот автобус – это самое трудное. Потому что вы представляете себе, какой огромный это... Огромный автобус.
1: Да.
0: И вот он же такой не очень поворотливый, как бегемот, понимаете? И его надо как-то вписываться в поворот, как-то уметь парковаться. Они же еще в гараж заезжают и так далее. Ну, в общем, это целое, как мне кажется, искусство.
1: Целое искусство.
0: Да. Я бы тоже, например, хотел бы себе бросить такой вызов и отучиться на автобус.
1: Да. Вот, мне кажется, еще мечта всех мальчиков получить категорию С и ездить на грузовике на громадном.
0: Ну, мечта каких? Пятилетних мальчиков?
1: Пятилетних, да.
0: Ну.
1: Ты вот не мечтал в грузовик
0: водить? Если честно, кстати, вот нет.
1: А что тебя привлекало больше?
0: Да вот я не знаю. Ну, вот так же, типа, вот на КамАЗе, типа, круто, да? Такого не было, не знаю. Вот правда, почему-то вот я сейчас задумываюсь, наверное, нет. Но вот это песок вываливать, конечно, из кузова, это прикольно. Это я бы хотел. Или на какой-нибудь бетономешалке, например. Не, да.
1: Нужна грузовые... ли категория там?
0: Да, грузовые, конечно, нужно. Вот все-таки, да, я бы сказал, что грузовая тоже прикольно. Расскажите, какую категорию и почему вы бы хотели себе открыть в водительском удостоверении. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Это наши мессенджеры, Телеграм и Макс. Ну и в канал ВК, Радио Красная Армия. Тоже комментарии оставляйте.

0: Артик и Асти в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». Завершаем час их песни «Карма». И да простит меня Сивиль, что прерву ее пение. Но нам пора в час уже следующий отправляться. 8.02 уже в Тюмени. Мне все больше и больше нравится этот четверг. Уже плюс 20 градусов в Тюмени. Красота.
1: И треть тюменцев хотят, чтобы в их доме кое-что было. А что именно, расскажу впереди. Красота.

0: Доброе утро.
1: Всем большой привет. 7 мая. У нас с вами четверг. Такое уже предвыходное настроение. И у нас с вами сегодня день радио. Общий праздник.
0: Мы вас с этим, конечно же, поздравляем. День сегодня замечательный. Очень тепло. И мы очень достаточно даже близки к тому, чтобы установить температурный рекорд. Самое теплое 7 мая. В 2019 году оно было. Плюс 29, но сегодня плюс 26, сегодня почти. Вот, короче говоря, классно вообще. Ну, очень многообещающее утро.
1: Вы знаете, можно даже, если у вас все есть в вашем доме, никуда не выходить. Если вы, например, ну давайте помечтаем, можете позволить себе удаленную работу.
0: Мне кажется, Маша, это было бы преступление сегодня.
1: А что? Это, мне кажется, прикольно. Сделать вид, что ты работаешь, но на самом деле нет.
0: Пошел... И остаться дома в такую погоду?
1: Ну смотри, купил кофеек, завтрак, все сделал, все свои делишки, а потом пошел гулять в парк у дома. Ну никому не говоришь, угу. Типа ты дома, но на самом деле нет.
0: Да, да.
1: И
0: да.
1: Вы знаете, треть тюменцев на самом деле мечтают, чтобы в их доме открыли, например, пункт ПВЗ. Это большая часть вообще опрошенных. Чтобы в доме вот был... Либо
0: подожди,
1: там...
0: ты говоришь, треть просто опросили. Вот среди всех опрошенных треть были женщины. Поэтому сказали, что нужно, чтобы ПВЗ
1: а
0: обязательно
1: что, это
0: было.
1: Очень даже удобно. ТЦ, опять же, вас гонять не надо, мужчин. Mm-hmm. Все рядом под боком. Но при этом большинство тюменцев хотят, чтобы в их доме были продуктовые магазины, Сашенька.
0: Сколько процентов?
1: 28%.
0: Тоже треть получается?
1: Получается,
0: вы представляете
1: да.
0: себе, продукты уже с Wildberries на одном уровне.
1: Да.
0: Для необходимости.
1: Дальше идут аптеки, желательно круглосуточные. Мало ли что у вас сегодня приключится вечером. Кафе, кофейни, 10% опрошенных, чтобы как раз-таки не спешно так вот завтракать, да? Салоны красоты, фитнес и медицинские центры хотят 5% тюменцев. Досуг для детей, всякие развивающие центры, частные детские сады, игровые комнаты. Это 3% опрошенных у нас мечтают об этом. Химчистки, бытовые услуги, лаунж-зоны, коворкинги, развлечения. Все это 3%.
0: Вот такая статистика, пожалуйста, подъехала.
1: Да.
0: Ну, представляете, для детей типа 3%, да? Что-то открыть, что-то для детей. Ну, Wildberries, 30% ответили.
1: А там тоже, ну, вы бы для детей можно много чего
0: дорогие
1: заказать.
0: Дорогие женщины, ну, вы подумайте, ну, вы какой, у вас Wildberries уже головного мозга. Нет?
1: Ну и что, мы не против, мы только за.
0: Ну, ладно, вот видите, уже успешный район, это тот, на котором есть...
1: Есть ВБ.
0: Да-да-да.
1: А у тебя есть ВБ на районе?
0: И ВБ.
1: Все
0: у меня все, и Яндекс.Маркет недавно открыл. Это да. Так, ну вот, что еще? Что утром необходимо, вы знаете, тюменцу для того, чтобы классно начать день? Парочка интересных крышесносных фактов, да?
1: Да.
0: И мы вам такие предоставим в нашей рубрике «Баттл по фактам». О чем сегодня, Мария, будешь рассказывать?
1: Кое-что про еду вам расскажу. Про
0: слушай,
1: вредную.
0: А я сегодня решил, вот, раз уж сегодня день радио, про радиостанцию кое-что рассказать.
1: Все, прекрасно.
0: Сразу после «Clan Carousel» и их очень атмосферной песенки «Ride» развернем факты по подробности.

0: По фактам в утреннем шоу «Рэд».
1: 8 часов и 13 минут точное тюменское, и мы начинаем наше сражение. И начинаешь его сегодня ты, Мария, потому что вчерашний твой факт про тюменские весы и в каких фильмах можно их заметить, конечно, конечно, более тепло аудитория встретила. Но вы это знаете, имба вообще.
2: Да, вы знаете, я всю неделю хочу вам рассказывать про разные города России, так сказать, подогревать наш интерес к российскому туризму. И сегодня мы с вами отправляемся в Санкт-Петербург, еще один мой любимый город после Тюмени. А там есть легендарные пышки. Слышал, Саша?
1: Ну, зачем Пышечная ты так? Ты просто, ну, дамы в теле. Зачем ты сразу так?
2: Нет, пышки, выпечка, которую там любят на каждом шагу покупать. Это легендарный вообще, можно сказать, бренд Санкт-Петербурга. Вот надо съездить и обязательно попробовать вот эти самые пышки. По легенде, первый рецепт вот этих пышек с дырками придумал моряк, который служил в Санкт-Петербурге. Однажды ночью, когда ему нужно было управлять кораблем, он захотел взять с собой выпечку, но не выпускать штурвал из рук. Угу. При этом он надел, получается, вот эту пышку на спицу своего рулевого колеса.
1: Я понял.
2: И получилась дырка в центре.
1: Ага.
2: И с тех пор пышки стали делать вот с дыркой в центре, чтобы моряки могли на штурвал так надеть пышку и крутить дальше свой руль.
1: Мне, знаешь, вот это напоминает историю, как вот, помните, у дальнобойщиков был прикол диски вот так раскладывать, вот так вот по всему этому.
2: Салону.
1: Чтобы вот так удобно было их взять, диск закинул, и они там. И еще, по легенде, это диски отражали, когда замеряют скорость из радара сотрудники, они отражают этот сигнал, типа.
2: Круто.
1: Так что, видите, двойная какая польза.
2: Да.
1: Так, ну, давайте теперь поговорим. День радио. Сегодня я бы хотел вам рассказать достаточно, странный принцип работы радиостанции BBC Radio One. Одна из первых таких вот музыкальных, короче, то, что вот мы сейчас вот современное радио, вот в том числе вот BBC Radio One, все это вдохновлялось. И значит, в 1967 году профсоюз музыкантов испугался, что диджеи, то есть ведущие, такие как мы, будут просто включать записи, просто вот песни включать, да?
2: Так.
1: И живые люди останутся не нужны. Рабочие места, все, короче, ну, не будет их. Поэтому они добились такого правила. Пока играет пластинка, ведущий обязан сидеть в студии и лично смотреть на проигрыватель. За кофе выйти нельзя, за чаем тоже, туалет тоже нельзя. Просто смотрим на проигрыватель. Даже если песня длится 7 минут, не имеет права выйти никуда. Вот такое правило действовало.
2: Как хорошо, что нам можно есть вкусняшки и выходить в туалет после этого.
1: Ну и, как видите, ничего не испортилось. Профсоюз музыкантов. Все нормально, все хорошо.
2: Все хорошо.
1: Ставим записи и нормально, и по кайфу.
0: Батл по фактам в утреннем шоу «Рэд».

0: Planet, это Pitbull, Neo и Afrojack в утреннем шоу Red. 8 часов и 19 минут в Тюмени. И вы знаете, мы бы хотели напомнить, что сегодня вечером в Тюмени будет репетиться парада в честь Дня Победы. В вечернее время это произойдет. И, по-моему, с 6 до 23-22 часов будет ограничено движение по центральным улицам.
1: Поэтому заранее планируем свой маршрут. Выдвигаться вам в центр или нет, решать только вам.
0: А мы выдвигаемся далее в это утро и снаряжаемся всем необходимым. А это...
1: Гороскоп. Узнаем планы на этот день.
0: Свежие новости, конечно, обязательно, тоже утром, то, что нужно. Ну и New Religion, новый хит от Bibi Rexha и Faithless, тоже послушаем уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 21, днем сегодня плюс 27 и никаких осадков.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
2: Реклама.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
8: Медицинский центр М+, веропыту.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8.26 в Тюмени, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Доброе утро. На прокатные самокаты в Тюмени обяжут установить таблички с индивидуальными номерами. Такие изменения в порядок работы сервисов вводит администрация Тюмени. Также для прокатных СИМ установлен скоростной режим не более 10 км в час на всей территории города. На велодорожках не более 20 км в час. Для некоторых зон действуют дополнительные ограничения. Число операторов электросамокатов в городе в этом году выросло и увеличится с 2 до 3. 12 июня в Тюмень прибудет театральный поезд. Культурный марафон продлится 2 дня. Он приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. Проект проходит при поддержке Министерства культуры, сообщает инфоцентр правительства региона. В первый день на перроне железнодорожного вокзала пройдет концертная программа творческих коллективов Тюменской области. А вечером – показы спектаклей Омского и Новосибирских театров. На следующий день в программе культурного марафона музыкальная литературная композиция «Маскарад» на площади 400-летия Тюмени и 2 спектакля театров из Омска. В Тюмени перекрыли улицу Минскую в районе дома номер 96. Ограничение будет действовать до конца мая. Здесь проводят работы по подключению к системе теплоснабжения новые дома, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водители просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Республики, Киевской и Котовского. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хороскоп на Красной Армии.
1: Сегодня 8 часов и 30 минут. Сегодня четверг, 7 мая. И вам на ход ноги подсказки. Четверг, 7 мая. И вам на ход ноги подсказки от астролога.
2: Овный день может оказаться поворотным, а решение придется принимать на ходу.
1: Тельцы, ко всему, что вам предлагают или обещают, в этот день лучше относиться с недоверием.
2: Близнецы, вы продемонстрируете чудеса самоорганизации и дисциплины.
1: Раки, даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте человеку в просьбе.
2: Львы, возьмите роль наблюдателя и сможете посмотреть на многое под новым углом.
1: Девы, не слишком понятные ситуации начнут проясняться, и все встанет на свои места.
2: Весы, сегодня вы можете неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывали.
1: Скорпион, идет удачное время для покупок и приятных посиделок в компании хороших знакомых.
2: Стрельцы, устройте себе отдых, уют и комфорт.
1: Козероги, вы сможете решить любые вопросы, но если начнете хитрить, наделайте ошибок.
2: Водолеи, сегодня полезно уйти с головой в личные дела и заботы.
1: И рыбы, просто плывите по течению. Ну вы же рыбы, оно, это течение вынесет вас туда, куда нужно.

0: 4 минуты в Тюмени. И давайте поиграем в игру «Спасибо за отзыв».
1: Мы, как всегда, прошерстили наши маркетплейсы, нашли там реальные отзывы реальных людей. Сейчас мы вам их предоставим, а вам нужно догадаться, на что сегодня наши отзывы, и написать к нам в Телеграм и в Макс по номеру 8922-00-1046.
0: И среди всех, кто ответит правильно, мы, значит, эти ответы загружаем в бота, и бот выбирает одного счастливчика, которому мы презентуем 2 пригласительных в кинотеатр Atmos Cinema. Согласитесь, неплохой вообще подарок. Много фильмов стартовало годных в прокате. Поэтому...
1: Лишними билеты точно не будут. Точно.
0: Итак, давайте переходить к заданию. Рассчитано на больший вес, чем указано. Даже после позы верхом ничего не случилось, так что можете не переживать.
1: Собирается легко, вроде как нехилая.
0: Не скрипит, быстро собрали.
1: Непонятно, что с ящичками. Один полностью не задвигается.
0: Собирается легко, вроде как нехилая. Это как будто про мою бывшую. 8922-300-1046. Пишите в Телеграм и в Макс отзывы, на что мы только что послушали. Скоро подведем итоги. Удачи!
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса. Днем сегодня плюс 27 и никаких осадков.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
5: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Пробки на дорогах.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас улицы в Тюмени загружены на 4 балла. 23 минуты на 50-летие октября от Севастопольской до Профсоюзной придется постоять. И примерно 12 на Мельникальце от Харьковской до Республики. Удачи всем и терпения на дорогах.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
6: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfli.rf.
11: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
12: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. «Инка». Когда выбор очевиден.
13: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
15: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
16: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: «Тикс-фри». 90 дней без блох и клещей.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 8 часов и 41 минута в Тюмени. Давайте подводить итоги игры. Спасибо за отзыв. На связи Анастасия.
2: Анастасия, привет.
1: Алло.
2: Анастасия.
1: Алло.
3: Алло.
1: Вот, добрый день. Добрый день. Вы знаете, что у Анастасии, у них, ну, такая работа, что там производство, склад, короче, все. И их заставляют вообще работать почти все дни. Только в воскресенье будет вот выходной.
2: И как ты его проведешь, Настя?
3: Гулять пойду на набережную куда-нибудь, в парк, на улице.
2: Молодец.
3: Лишь бы не в помещении.
2: Молодец. Значит, мы встретимся где-нибудь на улице с тобой. Mm-hmm.
1: Так, а что у нас? Погода какая в воскресенье? Я бы хотела, чтобы нормально было.
2: Там будет плюс 7, плюс 10, что-то такое.
1: Так, ну ты, Настя, далеко убрала уже дубленку, шубу, пуховик?
3: Да нет, еще висит.
1: Вот и хорошо. Вот как раз в воскресенье для прогулки нам будет комфортно. Плюс 5 там будет.
2: Поэтому... Ну, осадков мы не ожидаем, нормально, прогуляемся.
1: Да. Ну, я думаю, что, Настя, знаешь что, было бы желание, а уж наполнить выходной день всегда можно чем-то приятным. Так что...
3: Ну да, я согласна.
1: Ты справишься, да. Давайте ближе к игре переходить. Мы сейчас еще раз послушаем отзывы, которые были пару минут назад. Ты в самом конце как-нибудь артистично, как-нибудь необычно озвучишь нам ответ, и все, и мы тебя поздравляем и награждаем. Готово?
3: Все хорошо.
1: Давай.
4: Рассчитано на больший вес, чем указано. Даже после позы верхом ничего не случилось, так что можете не переживать.
5: Собирается легко, вроде как нехилая.
4: Не скрипит, быстро собрали.
5: Непонятно, что с ящичками. Один полностью не задвигается.
1: И, Анастасия, твой выход.
3: Итак, барабанная дробь, это кровать.
2: Абсолютно верно. Вот такая артистичная, молодец.
1: Я примерно так же каждый день вот прихожу домой. Это кровать. Такая же радость у меня. Настя, ну что, мы тебя поздравляем. Вручаем тебе приглосы в Атмос Синема. Несмотря на погоду, желаем тебе замечательного выходного с наступающими праздниками.
2: Счастливо тебе.
1: Пока.
2: Пока.
3: Спасибо, вас также, спасибо.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: кайфово продолжаем утро четверга. Солнечное утро четверга здесь на Красной Армии. Это Робин Шульц и Франческо Йетс. Sugar. И знаете, Робин Шульц — это, конечно, машина. Машина по производству хитов. Очень много бенгер. Даже знаете как? Наверное, столько уже такие объемы, что мы уже выходим за рамки легкового автомобиля, и уже это грузовик. Это уже что-то такое вот. Фура. Фура с хитами.
1: Не случайно Сашка у нас говорит про автомобильную тему, потому что сегодня мы ее затрагиваем. 1 марта 2027 года у нас в России, в том числе в Тюменской области, заработают новые правила сдачи экзамена на водительские права. А самое главное, если вы за 60 дней не успели сдать практику, ваша теория аннулируется. Все нужно сдавать с нуля заново.
0: Mm-hmm. Как будто бы, знаете, 60 дней проходит, и вы все забываете.
1: Да.
0: Вообще. Вот было бы, знаете, когда мужчина, например, что-то, ну, накосячил где-то, да, и 60 дней, и она все забыла. Нормально, 2 месяца в целом.
1: Ну, если практика будет соответствующего мужчины сдана, теория засчитается. То есть все забудется.
0: Так, Мария, ну какую практику ты...
1: Всякую разную.
0: Мы сегодня, пока мы не ушли в сторону куда-то и не начали про другое говорить, сегодня водительские права обсуждаем. Ваши. Во-первых, есть они у вас или нет. Во-вторых, какая категория открыта и какую хотели бы себе открыть и почему? Расскажите нам в нашем канале ВК, Радио Красная Армия. Также можно писать в Телеграм и в Макс.
1: Пишите 8922-300-104-6. Реклама.

0: рубрики «Чили Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Завтра

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
2: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
1: Я буду спокоен?
2: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
3: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард-рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тунец на радио!
7: Что?
6: Тунец на радио!
7: Мужик, тебе что надо?
6: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
8: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
9: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.

0: ваша категория, потому что у нас такая тема, что с 1, по-моему, марта, да, 2027 года в России заработают новые правила сдачи экзамена на водительские права. Самое главное, что после 60 дней вы не сможете сдать теорию, если вдруг вы ее не сдали сразу, да, то есть теорию вы сдали, практику, например, завалили, и потом все надо будет заново переделать. К нам уже присоединился Антон Колев. Антон, привет.
1: Доброе утро, Маша, привет всем. Да, слушай, ну а что касается водительского удостоверения, у тебя есть, кстати, нет?
0: У меня есть на категорию Б, а у тебя?
1: Да,
0: конечно. У тебя тоже, ты же больше, ты же автомобиль. А у тебя только на Б или на что-то еще
1: есть? Нет, только Б. Ну вот недавно хотел, вот это знаешь, видимо, возраст уже подошел, и, эх, может быть, купить себе мотоцикл.
0: Да, прикольно. Я бы на мотике тоже бы хотела кататься.
1: Ну, не знаю, но я такой. Вот я всегда злюсь, когда они мимо проезжают, знаешь, это вот врун, вот это вот. У меня всегда нецензурная брань в голове, и я поэтому, я вот если возьму себе мотоцикл, пускай я буду, может быть, не настоящий мотоциклист, но на электромотоцикле я буду ездить, зато никому мешать не буду. Вот у меня такая философия.
0: Хорошая философия. Ждем тебя на дорогах Тюмени.
1: Не надо.
0: И хотим даже покататься с тобой. Параллельно, может быть, или вместе. А что касается наших слушателей. Я хочу получить водительское удостоверение на управление водным транспортом. Прилетаешь на море, приезжаешь в порт, грузишь чемоданы на борт и в путешествие. Осталось заработать на яхту, ну или в аренду взять.
1: Мне, кстати, по поводу водного транспорта снился одно время, примерно в подростковом, там, детском возрасте, кошмар, когда я, значит, на вот этом как-то гидроскутер называется, наверное. Где-то тоже на море такой, знаешь, как спасатель Малибу маленький. Такой в голубеньких шортиках, сажусь на него, разгоняюсь, подпрыгиваю на очень большой волне и врезаюсь в берег. Ну,
0: слушай,
1: вот так лечу и врезаюсь в берег.
0: Ну, это экшен, поэтому, конечно, тебе как настоящему мальчику.
1: Задумайтесь, надо ли оно вам.
0: Но, тем не менее, романтикой попахивает, это здорово. Друзья, пишите, вы рассказывайте, какую категорию вы бы хотели открыть и что у вас уже имеется. Хвастайтесь в наш Телеграм, в Макс и в ВК-канал «Радио Красная Армия». Пишите, ну а мы с вами отправляемся уже в следующий час, совсем скоро.

0: Тебе не 9 часов утра. Так, ну что, хорошая погода сегодня, приятная, и на дорогах относительно свободно, прикольно.
1: Ты знаешь, Саша? Антон, у нас с тобой НЛО

0: А вот и нет. Вот, и рокировочка произошла. Здесь утреннее шоу «Рэд». Меня зовут Антон Колев.
1: Я все так же Маша Бакута. Сегодня у нас 7 мая. День радио.
0: День радио. День где радио. Же Сашка Самойлов у нас? Куда он подевался?
1: А сегодня у нас награждение в честь Дня радио. И Сашка, как наш программный директор, отправляется...
0: Вы сейчас начнете относиться к нему как к пожилому, мне кажется, после этого факта, нет? Мы же можем сказать?
1: Давай.
0: Что да почему. Он отправляется у нас, значит, в правительство Тюменской области, где лично, значит, на приеме, я так понимаю, у губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора. Он будет получать награду как человек, который уже более 15 лет работает в сфере радиовещания.
1: Это прекрасно. Ну, мы его, конечно, поздравляем. И врываемся с вами в новый час. Вообще, это наш общий праздник. Слушатели, это наши любимки. Без вас вообще бы ничего бы не было. Поэтому обнимаемся сегодня, целуемся, встречаемся, поздравляемся, все это делаем.
0: Только не сильно плотно, а то жарко все-таки. Такое, знаете, чтобы не прилипать друг к другу.
1: Да, я даже тайну вам открою. Мы на корпоратив сегодня отправляемся.
0: Ну, ля-ля.
1: Мы уже готовы. У нас такое праздничное
0: настроение. А вот где же? А не скажем, где же.
1: Да, не скажем. Но что мы расскажем точно? Что у нас была некая вспышка пару дней назад. Вечером была замечена. И многие думали, что это там НЛО, не НЛО. Ты, кстати, веришь в НЛО, Антон?
0: Да как тебе сказать? Ну, вот есть один такой астрофизик, Нил Деграсс Тайсон, я не знаю, слышал ты про него что-нибудь или не слышала. И вот я однажды посмотрел одно видео, оно называется как-то типа из разряда видео, которое заставит вас задуматься перед сном. И вот он там достаточно подробно объясняет все на эту тему с точки зрения астрофизики. И я такой, ну да, наверное, что-то действительно
1: что-то
0: есть.
1: Что-то в этом есть, но, к сожалению, это было не НЛО, вот это яркая вспышка.
0: Но навряд ли вот они просто такие, о, а что там в Тюмени происходит? Пойдем посмотрим.
1: Я вот мечтаю уже увидеть НЛО, пожалуйста, мне помаячьте кто-нибудь.
0: Это где было?
1: В Тюмени у нас в районе Комарова, вашего восточного там микрорайона, пролетала вспышка. Это был болид, яркий метеор. Нам вот уже специалисты рассказали об этом. А еще ранее, в ночь с 30 апреля на 1 мая, у нас была ракета «Союз-5», которая тоже пролетала, и многие могли увидеть ее хвост.
0: То есть не НЛО вовсе. Но ты как человек, который хочет увидеть НЛО, у меня есть для тебя одна рекомендация. Это вот верхний слой шуток на эту тему.
1: Так,
0: хочешь?
1: Давай.
0: Самый верхний.
1: Давай.
0: Это ты вот так вот в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье окажись где-нибудь в первом микрорайоне возле магазина «Светлое и темное», например. Вот там много неопознанных летающих объектов.
1: Да, и, кстати, они у нас будут в преддверии майских праздников. Впереди у нас, кстати, рубрика «Кринжовник», и в которую попадают отдыхающие на майские праздники. То есть все мы попадем в рубрику «Кринжовник» впереди.
0: Это ты прям умеешь установить интригу, я не знаю. По какому такому случаю я, например, могу попасть в рубрику «Кринжовник»?
1: А вот узнаем.
0: Ладно, все подробности узнаем скоро. Сперва давайте послушаем классную новинку от Алекса Ворона «Forever Dream» называется она. Погнали. Маша,

0: Кринжовник в утреннем шоу Red.
1: 9.09 в Тюмени. Утреннее шоу Red продолжается. Настало время для кринжовеньких новостей. Маша.
2: Тем более впереди у нас майские праздники. Мы точно там навалим кринжа. Например.
1: Вот так вот уверенно-то.
2: Это уверенно. Потому что у нас уже есть кейсы с первых там праздничных майских дней.
1: Именно об этом и пойдет речь.
2: Да, например. Ну давай. Москвичка очень хорошо отметила первые дни майские, да, отдыхательные. Настолько хорошо отметила, что случайно попала в чужую квартиру и заснула там. А хозяйка жилья услышала какой-то странный шум во время завтрака. Пошла проверить свою спальню и в итоге увидела незнакомку, спящую на ее кровати.
1: Угу.
2: Когда незваную гостью разбудили, то она сказала, что просто перепутала этаж. Вот так.
1: Ну, такая обычная рядовая ситуация.
2: Слишком много вопросов.
1: Ничего странного не произошло. Да, у меня тоже.
2: Слишком много вопросов к этой ситуации. Где была хозяйка квартиры, если не в своей спальне? Что она делала?
1: Ну, возможно, заснул на диване в тот вечер. Потому что что? Потому что опять-таки эти первомайские выходные.
2: А может быть, она просто взяла тоже, перепутала этаж и в другой квартире очнулась, потом вернулась
1: вообще,
2: в свою. Вообще,
1: с одной стороны, звучит все, как синопсис к фильму какому-нибудь, фильму Алексея Балабанова, да, как будто бы. Вот какая-то незнакомка, да-да-да. Там, если еще подкрасить вот так на постпродакшн, это знаешь, чтобы вот эти серые тона чуть-чуть были, то вообще, мне кажется, идеально. Можно на фестивале вот этого какого-нибудь артхаусного кино спокойно ездить.
2: А ты когда-нибудь просыпался не в тех местах?
1: Ну, конечно.
2: Бывало?
1: Да.
2: И не понимал, где я?
1: Сначала я проснулся в роддоме. Потом, да нет, конечно, было такое, было.
2: Ну, на майские праздники ты бы хотела
1: оказаться? В том числе, однажды это было после корпоратива.
2: Вот.
1: Не здесь, не на этой работе, конечно, но тем не менее.
2: Тем не менее, сегодня у нас корпоратив, Антон, и кто знает, где ты очнешься завтра. Это даже интересно будет.
1: Давай не будем рассуждать на эту тему.
2: Одна из вариаций, где ты можешь очнуться, например, на балконе. Тем более, что китайцы нам сделали очередное ноу-хау. Окно-трансформер, который превращается в балкон. Конструкция выдвигается наружу и выдерживает, по словам производителя, вес нескольких человек. Складывается за считанные секунды. Цена всего лишь 370 тысяч рублей. Если у вас нет своего балкона...
1: Во-первых, меня удивляет, что ты говоришь, всего лишь 370 тысяч рублей.
2: Я так утрирую.
1: Вот это сильно меня удивляет. А второй момент, знаешь, в чем заключается? Вот представь какой-нибудь тот же пансионат или на Республике Муравейник.
2: Да.
1: И все себе балконы эти устанавливают. И проезжаешь мимо, и они так шевелятся, как будто живой организм. Какие ощущения у тебя от этого возникли?
2: Ну, учитывая, что это муравейник, то как будто бы муравьишки щекотят. Ну, ты знаешь, не хотелось бы так тоже перепутать чужой балкон и оказаться на чужом балконе.
1: Но такая история, судя по всему, тоже может произойти. Так, ну что ж, достаточно интересно у нас сегодня кринжовники и новости. Я так говорю, конечно, как будто бы я каждый день их тут слушаю. Но тем не менее. Мы же отправляемся далее. У нас впереди парочка отличных хитов. Послушаем Serge Divan и Hadley Addicted. Ну а сейчас, ой, какая невероятно потрясающе трогательная история от Сереги Приказчикова группы «Пицца Золото».
0: Кринжовник в утреннем шоу Red.

0: гороскопе посмотрим подсказки. Кому сегодня не надо урабатываться?
1: Да, впереди гороскопы. Также еще нас с вами ожидают новости. Николай Антонов придет к нам, расскажет, что там да как в Тюмени. И все такое. Наконец познакомлюсь с человечком.
0: Сразу после лирика, кассеты. Очень классный трек.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
3: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
6: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
8: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
13: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТВКСМ 24. Телефон 215-150.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: На Красной Армии новости в студии Николай Антонов. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. В Тюмени и Тюменском округе общее количество жителей превысило 1 000 000 человек. Как сообщили УРАРУ, в Тюменьстате в областной столице, по последним данным, живет 872 тысячи человек, а в районе 146 тысяч. Самым населенным округом города оказался Восточный, в нем проживает 263 тысячи тюменцев. В Тюменском районе в топ густонаселенных поселений вошли Московская, Боровский, Каскаринская и Багандинская. 17 лесных пожаров на общей площади почти 95 гектаров произошли за апрель в Тюменской области. Об этом сообщили Интерфаксу в региональном департаменте лесного комплекса. 9 возгораний возникли по вине местного населения. В 4 случаях источником возгорания стали линии электропередач. При этом за аналогичный период прошлого года в регионе зафиксировали только один лесной пожар. Напомню, в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы. В центре Тюмени сегодня закроют участки дорог на время репетиции парада ко Дню Победы. Ограничения будут действовать с 6 до 10 вечера, сообщили в администрации города. Движение ограничат на улице Республики от Орджоникидзе до Челюстинцев, а также на улице Первомайской от Володарского до Ленина. Объехать участок репетиции можно будет через улицы Герцена, Советскую, Орджоникидзе, Володарского и Челюстинцев. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

56-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает, аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Тюмени, настало время узнать, что приготовили для нас звезды на сегодня. Пожалуйста.
1: Овны. Овны. День может оказаться поворотным, а решение придется принимать на ходу.
0: Тельцы, ко всему, что вам предложат или пообещают, в этот день лучше отнестись с недоверием.
1: Близнецы, вы покажете чудеса самоорганизации и дисциплины.
0: Раки, даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.
1: Львы, возьмите роль наблюдателя и сумейте посмотреть на многое под новым углом.
0: Вот у дев не слишком понятные ситуации начнут проясняться, и все станет на свои места.
1: Весы, сегодня вы можете неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывали.
0: Скорпионы, идет удачное время для покупок и приятных посиделок в компании хороших знакомых.
1: Стрельцы, устройте себе отдых, уют и комфорт.
0: Козероги, вы сможете решить любые вопросы, но если начнете хитрить, наделать ошибок.
1: Водолеи, сегодня полезно уйти с головой в личные дела и заботы.
0: Ну и, наконец, рыбы, просто плывите по течению, как-то странно. Рыбы, просто занимайтесь тем, что вы делаете по жизни и дальше. Оно вынесет вас туда, куда нужно. Ну что ж, это был Ироскоп. В продолжение этого часа слушаем Yearbooks от Graceland.

0: как мне вот этот хит, вот этот в стиле, как он таком вестерн, нравится вообще. Супер. Это Yearbox, Graceland, в Тюмени 9:33:34 практически. Мы продолжаем далее.
1: Надеваем ковбойские, конечно, сапоги и ковбойскую шляпу под этот трек.
0: Нет, правда, на ковбойскую вечеринку.
1: Да, ну и самое главное, ведем себя аккуратно, если вдруг сдаем на права, потому что с 1 марта 2027 года в России, в целом в Тюменской области, вступают в силу изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. То есть, если вы сдали теорию, вам надо за 60 дней сдать практику.
0: Успеть сдать практику.
1: Если вы ее не успели сдать, все обнуляется. Все обнуляется. Да, и сегодня мы решили спросить наших слушателей, какая у вас есть категория автомобильная, и что бы вы хотели еще получить из категории.
0: Может быть, какой-то транспорт, особенно на котором вы хотели бы поездить. Например, вот я когда был маленький, ладно, потом расскажу. Вот так. Пускай тоже интрига будет.
1: Да, ваши истории ждем к нам, во-первых, в Телеграм в Макс по номеру 89-22-30-104-6, и, во-вторых, в наш Телеграм-канал, в наш ВК-канал Радио Красная Армия.
0: Да, с удовольствием почитаем, озвучим здесь все, пообщаемся. Ну, а пока дождемся появления здесь румынского музыкального продюсера и диджея Богдан Медведев. Broken Heart, этот хит уже скоро дождемся.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22, днем сегодня плюс 26 и никаких осадков.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Пробки на дорогах.
0: Практически их нет, сообщает нам сервис Яндекс.Карты. 3 балла сейчас, местами затруднения. 12 минут стоит Герц на Малыгина, Таймырская, от Камышинской до Мельникайте. 10 минут пробка на 50 лет октября от Профсоюзной до Пермяковой. На Ленина, от Исторической площади до Мариинского. За время проезда 9 минут. Вот, в общем-то, и все.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
5: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
6: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
5: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
6: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Тунец на радио.
9: Что?
8: Тунец на радио.
9: Мужик, тебе что надо?
8: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
10: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.

0: Утреннее шоу «Рэд», и мы тут продолжаем обсуждать вот какую историю. Дело в том, что с недавних пор нововведение при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения. Если вы сдали теорию и в течение 60 дней не сдали практику, то все, теорию вам нужно будет сдавать заново. Слыхали вы об этом или нет, мы не знаем. Но, тем не менее, мы вам рассказали этот факт и попросили дать вашу оценку, ваш комментарий. Может быть, есть какие-то у вас трудности с экзаменами? Может быть, у вас есть какая-то определенная категория водительского удостоверения, вы хотите новую? В общем, пишите ваше сообщение 922-300-1046, мессенджер Макс или Телеграм.
1: Мы уже идем к вашим свежим сообщениям. Водительскому удостоверению моему уже 13 лет. Категория Б. Сильно хочу А. Купить дорожник и уехать на нем кататься по России. Это мужчина, конечно, нам написал. Антон, вот тебя никогда не тянуло стать вот дальнобойщиком каким-нибудь?
0: А, подожди, купить дорожник, это имеется в виду, наверное, дорожный мотоцикл, я так думаю. Тем более категория А.
1: А я думала, какой-то грузовик.
0: Но я все-таки отвечу на твой вопрос. Он весьма интересный. Тянуло ли меня когда-нибудь стать дальнобойщиком? Ты знаешь, я все детство проездил с родителями на машине, вот это вот, ну, буквально в одну сторону ты едешь, там, в районе 5-7 тысяч километров, и меня вот эта романтика дальних поездок, конечно, всегда манила. Я видел, когда мы останавливались где-нибудь там на кемпинг, как вот это вот дальнобойщики стоят, фуры, мне всегда нравилось, что вот этот какой-нибудь большой американский грузовик, в котором есть вот это спальное место большое, так хотелось хотя бы один рейс в своей жизни совершить.
1: Романтическая такая мечта.
0: Да, к слову сказать, я успел, я, может быть, сейчас себя немножечко скомпрометирую в ушах людей, которые компетентны следить за тем, кто на чем ездит. Но тем не менее, но мне удалось на грузовой технике поездить в своей жизни.
1: Ой, это круто. Мне кажется, это мечта любого парня, особенно в детстве.
0: На самосвале я покатался за рулем, да.
1: Это очень круто. Ну то что нам еще пишут? Уже хоть какую-нибудь бы категорию, только чтобы на экзамене не валили по пустякам.
0: На экзамене не валили по пустякам?
1: Да. Ну и вообще не валили.
0: Почему? Какие пустяки? Вы понимаете, что вам в руки ваши вот эти вот маленькие, может быть, красивые, может быть, не очень руки, дают транспортное средство, неважно при том, будь то мотоцикл или, может быть, машина, которая очень много весит. И вдруг вы, совершив какую-то халатность, что-нибудь устроите на дороге. Поэтому я думаю, сейчас, уж тем более один наш общий знакомый, наш коллега Сергей Белястый, пытается сдать на водительское удостоверение.
1: И мы ему, конечно, желаем сдать на права, в том числе и вам, если вдруг вы хотите получить права.
0: Вот я тебе так скажу, очень дотошно относится к уровню подготовки будущих водителей. Так что...
1: Да. Может быть, это даже неплохо. Тут нам написали и категорию B, B1 и M. И, конечно же, пешком 2, как у всех. Иж пешком. В общем, все, кто хочет получить новую категорию, мы желаем вам скорее ее получить. Самое главное, чтобы у вас было на чем ездить.
0: Да, но... Да? Не ездите друг на друге, вот так я скажу. Особенно самое в отношениях.
1: Главное. Хороший
0: звучит
1: тост.
0: Звучит как тост.
1: Да.
0: Че, Маш, пойдем?
1: Пойдем.
0: С праздником.
1: Ура!
0: И закутили, затусили. Да, ну вот примерно вот так вот мы продолжаем обсуждать далее. Если у вас есть еще что дополнить по этой теме, пожалуйста, пишите 922-300-1046, а мы прямо сейчас послушаем мото-намек на нас.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Утреннее шоу «Рэп». Раскачаем этот день.

0: Гимн «Сына Красной Армии» прямо сейчас. Только что, правильнее будет сказать, 9.50 в Тюмени. Утреннее шоу «Рэд» продолжается.
1: Ну, мы напоминаем, что совсем скоро у нас стартует праздничный парад в честь Великой Победы. И репетиции уже проходят. Они пройдут в том числе и завтра. Поэтому выбирайте внимательно пути объезда, чтобы точно с комфортом добраться везде, куда нужно.
0: Да, ну, конечно же, для того, чтобы это дело провести как следует образцово-показательно, необходимые репетиции будут перекрыты дороги. Имейте это в виду. Ну, а мы тем временем отправляемся далее. Потихонечку утреннее шоу «Рэд» завершается, но еще кое-что мы вам нашепчем, наговорим. Все это произойдет после Анны Немченко и хита «Танцпол везде».
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса, днем сегодня плюс 26 и без существенных осадков.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парятся в бане и готовят шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
2: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Завтраки

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь-Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь-Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон Авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия. Надежность. «Эталон Авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0-1701.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 9.56, Тюмень, утреннее шоу «Рэд» постепенно подходит к своему завершению.
1: Ну, мы, конечно, в предвкушении и отдыха, и праздника, потому что сегодня, напомним, день радио у нас у всех. И, конечно же, мы будем праздновать.
0: Да, ну и по отсутствующему голосу Александра Самойлова, вы понимаете, что его где-то нету, да, получается?
1: Да.
0: Мы рассказывали чуть ранее, но освежим эту историю в памяти, хотим порадоваться за него, потому что он и некоторые другие наши неэфирные коллеги из нашего холдинга
1: уже
0: сегодня...
1: Уже более 15 лет работают на радио.
0: Да, и по этому поводу их сегодня награждают в администрации, в областной администрации, с чем мы их и поздравляем. Даже можно, не знаю, вот так им аплодисментов
1: Бахнет.
0: Подарить.
1: Фанфары.
0: Ура!
1: Ура!
0: Так что, Сашки, нет, я за него. И Машу отпускаем на этом. Маш, еще раз тебя тоже с праздником. Иди отдыхай, готовься к нашему корпоративу.
1: Да.
0: Ну, а я продолжу далее.
1: А наше утреннее шоу вернется завтра и раскачает этот день!
0: Ой, как прикольно это звучит.

Украине 10 часов утра. Так, ну и мы-то говорим спасибо, как и всегда, утреннему шоу «Ред», в частности, Маше Бакуте, Саше Самойлову. Мы еще раз поздравляем с его достижением, ну а мы с вами отправляемся далее. Начнем час вместе с певицей Зиверт.

В этот момент вот эти вот трубы, когда играют, что-то такое испанское, фееричное происходит. А это просто вот Джонни, эйфория, хит. 10-10, Тюмени, всем доброго утра, здравствуйте. Продолжается далее, это четверг, 7 мая, на календаре напомню. Если вдруг вы сейчас переживаете по поводу того, что может быть где-то какие-то, да, пробки имеются или так далее, давайте я вас успокою, нормально, все, центр свободен, на объездных тоже все в порядке, все спокойно, но это пока. Есть, конечно, какое-никакое затруднение на спуске со стрелы в сторону центра. Там как будто бы даже кто-то поставил метку дорожной работы, но, не знаю, вроде бы никаких не видел. Но кто ставит эти отметки, тем виднее. Также, вот я вам сказал, объездные свободны. Сейчас смотрю на карту, а там нет. От Мельникайте до Черешского тракта все-таки небольшая пробка есть на объездной. Вот так вот, кратенько, небольшая сводка вам по погоде. Плюс 23, на улице ясно, и настроение в целом приподнятое. Да, сегодня мы говорим про то, что 7 мая, день радио, у нас отмечается сегодня профессиональный праздник, поэтому если вдруг хотите какие-то поздравления, ну, мало ли вдруг кого-то возникнет желание, без проблем пишите в Макс или в Телеграм, озвучу ваши все поздравления для всех своих коллег. В офисе сегодня буду бегать и гореть. А вот Степан нам написал вот то-то. 9-2-2-3-0-104-6, если что, имейте в виду. Ну, а мы пока двигаемся далее. Прямо сейчас хит от Франц Фердинанд «Take Me Out».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 22 градуса, на улице ясно, ветер порывами до 11 метров в секунду, днем плюс 26 и облачно, вечером плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее нас с вами ожидает диджей Смэш Бэмби. Послушаем этот трек через 2,5 минуты.
0: Реклама.
6: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
7: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
9: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
11: Когда только получила права?
12: Когда давно не садился за руль?
13: Когда едешь в незнакомом городе?
14: Когда пугают развязки и перекрестки?
15: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
4: Легкий маршрут, режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS, 0+.
16: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Вайб, вайб, плюс вайб
5: на Красной Армии.
1: Большой привет всем тем, кто с нами на этой неделе. У меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
0: Плюс вайб
5: на

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее нас ожидает DJ Tiesto и Ariana Grace, Beautiful Places. Это и многое другое ждет нас впереди уже через 3 минуты. Дождемся.
2: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис «Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-200-00-17-01.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
11: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
10: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
11: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99 06 99.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

На Красной Армии потрясающий Тедди Свимс, мистер Know-It-All, тот самый мистер Всезнайка, да, если можно переводить вот так вот буквально. Да, Тедди Свимс, кстати говоря, я уж не знаю, знал он об этом или нет, что станет звездой мирового масштаба, но то, что он им стал, ей стал, точнее, это однозначно нас радует. Всегда рады хитам от Тедди. Ну и уверен, что, возможно, на этой неделе мы увидим этого парнишку в числе лучших хитмейкеров недели по версии слушателей Красной Армии в главном тюменском музыкальном чарте «Выборка». И все шансы на попадание в двадцатку у него есть. Ты можешь отдать свой голос на сайте Red Army FM в разделе «Чарта «Выборка». Заходи, голосуй. Ну и завтра в 7 часов увидим обновленную версию нашего чарта. Ну а мы пока идем далее. Слушаем еще один новый хит. Это Миша Миллер, «Хей на на на». Ну а до этого группа «Грибы», «Тает лед».

0: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22 градуса, на улице ясно, ветер порывами до 11 метров в секунду. Днем сегодня плюс 26 и облачно, вечером облачно с прояснениями, плюс 21.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжение часа послушаем Хэвин и Кейтлин Арагон.

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар. Масштабный двор-парк. Благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
0: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебе.

Тюмени 11 часов. Ой, ну какая приятная погода сегодня в Тюмени. Нам обещают днем до плюс 26. Ну и, конечно же, это не может не поднимать настроение. Как, впрочем, и та музыка, которая будет звучать далее. Начнем час с Боба Синклера и КЗ «Can't Wait».

Красной Армии со своей версией песни «Плачу на техно» от группы «Крем-сода». Звучит, по-моему, ничем не хуже. На мой взгляд, именно так. Что же, продолжаем далее этот час и вообще этот день. Напомню, что с 12.00 нас ожидает программа «Плюс вайб», в которой мы продолжаем на этой неделе дарить билеты в кино, в кинотеатр «Атмос-синема». И также продолжаем дарить нашим слушателям сертификаты в ресторан «Максимилианс». Так что не пропустите ни в коем случае. Ну а если говорить о ближайших наших перспективах, то не пропускайте ту музыку, которую я предлагаю слушать вам далее. На подходе диджей-группы «Латов и Кэрос» «Счастье есть». До этого вспомним дебютный хит от Алекса Ворона, который принес ему наибольшую популярность. Это Ordinary. Ну а прямо сейчас одна из новинок нашего эфира. Супер новинок, я бы сказал. DJ Медуза и Генри Кэмомайл. Don't wanna go home. Всем еще раз большой привет и отличного дня.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами Френч Монтана и Макс Би, Ever Since You Left Me. Также впереди еще и афиша на сегодня и предстоящие выходные. Не пропусти.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар. Масштабный двор-парк. Благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Уважаемые тюменцы и гости города. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
10: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
11: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от полутора тысяч ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
12: И прямо на сети на Украине 322-723-268-722. Реклама.
2: Вайп
0: на Красной Армии.
1: Большой привет всем тем, кто с нами на этой неделе. У меня для тебя

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный приключенческий фильм «Вверх по волшебному дереву 6+». Семья переезжает из города в деревню. Младшая дочь находит в лесу огромное дерево, а дальше начинается путешествие в волшебное королевство, где дома могут быть из шоколада, а чудеса буквально растут на ветках. Еще одна премьера «Отец». 1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын пропал без вести и уходит на фронт добровольцем, чтобы найти его живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться 16+. Ну а для тех, кто любит пощекотать нервы, есть триллер и боевик «Опасные отношения». Семейная пара приезжает на уикенд у озера, чтобы наладить отношения, но вместо тихого примирения получает очень опасных гостей и борьбу уже не только за чувства, но и за жизнь. 18+. В 17:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет праздничная концертная программа «Победы. Великое имя». Военные, послевоенные песни и особая атмосфера в преддверии 9 мая. 0+. Завтра, 8 мая, в 18:30 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс «Эмоциональная память. Чувства и эмоции. В чем разница?» от лаборатории «Светотень». Научимся различать чувства и эмоции, узнаем, как работать со своими воспоминаниями, и вообще это будет теплый и музыкальный вечер. 12+. В 20:00 в Доме печати пройдет стендап-концерт на двоих. На сцене Виктор Горбунов и Иван Коинов. Два опытных тюменских комика с очень разным стилем, так что вечер обещает быть не однотонным, а бодрым и вполне себе запоминающимся. 18+. Ну а вечер пятницы можно провести в ресторане «Нуар». С нами будут диджей Сваганова и диджей Шамиль. 18+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» — это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».

0: спонсор программы ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16.00. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени до плюс 24 градусов, на улице облачно, как, впрочем, сегодня и днем тоже будет облачно, но плюс до 26, вечером плюс 21 и тоже облачно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем одного из лидеров главного тюменского музыкального чарта «Выборка». Это «Holy Flame» «Тону».

0: Армия запланирована через 2 минуты. Дождись.
1: Реклама.
2: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
3: Когда только получила права.
4: Когда давно не садился за руль.
5: Когда едешь в незнакомом городе.
6: Когда пугают развязки и перекрестки.
7: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
8: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Ловок и Калит. Трек, который называется Dive Into Me. Погружайся в меня. Ну и всем тем, кто тоже планирует совершить погружение, рекомендую присмотреться к нашей программе Plus Vibe. Погрузиться в нее в полной мере можно с 12.00. Не пропустите этот момент. Там музыка, игры, подарки, новости. Все это ждет тебя с 12 до часу. Не пропусти. Пока же также не рекомендую пропускать суперхит от Юлианы Карауловой «Ты не такой». Давайте вспомним эту историю прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени сегодня тепло, да, плюс 24 градуса сейчас на улице и облачно. Днем облачно с прояснениями, плюс 26, вечером плюс 21 градус. Нам сообщает так-сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: мощно и музыкально. Продолжим далее этот час. Никуда не уходи.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Ярмарка!
3: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
2: Хватит думать!
3: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
2: Приходи!
3: Подробности по телефону 68-01-56.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
7: Да, это все тоже легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
8: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дум.рф.
10: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
11: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

Тюмени 12 часов. Стартует программа «Плюс Вай» прямо сейчас всем причастным, тем, кто нас слышит. Устраивайтесь поудобнее, отдохнем посреди рабочего дня. Именно этим мы собираемся заниматься далее. Что касается музыки, то час откроет Биби Рекса «New Religion».

0: вайб на Красной Армии.
1: Пам-па-па-пам. И сегодня этот вайб, он особенный. 12.04 в Тюмени. Почему особенный, спросите вы, Антон? Я вам отвечу совершенно, абсолютно точно утвердительно на этот вопрос, потому что сегодня у нас отмечается День радио. Профессиональный праздник. Все мои коллеги перемещаются по офису в невероятно приподнятом настроении, потому что нас сегодня ожидает праздник. И он как раз с 13 часов будет проходить у нас. Начнется, точнее. Но я, пожалуй, вот этот вот час еще, конечно же, с вами побуду, потому что в моих обязанностях и в моих желаниях провести для вас ближайшие 60 минут с пользой, не только включать вам потрясающую музыку здесь на Красной Армии, но еще и дарить различного рода подарки. На этой неделе у нас, напомню, билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема». Помимо этого, мы также продолжим дарить нашим слушателям сертификаты в ресторан «Максимилинс» на 3000 рублей. Давайте поговорим про кино. Внимательно, нужно будет где-то ближе к середине часа слушать то, что у нас будет происходить здесь. А происходить будет следующее. Я озвучу свой авторский, какой-то, на мой взгляд, умопомрачительный трейлер к какому-то известному фильму. Если догадаетесь, что за фильм, сделаете это нужным по счету, то тогда билеты становятся вашими. Что касается розыгрыша сертификатов «Максимилинс», то об этом мы поговорим с вами чуть позднее, буквально через парочку минут. Я лишь по традиции, зацепившись за какой-нибудь повод, зацепившись за то, что же за день сегодня, задам вам какой-нибудь вопрос, будет три варианта ответа, и пока что, если вдруг вы еще не нашли нас ни в «Максе», ни в «Телеграм», вы можете вот эти вот ближайшие несколько минут заниматься поиском перед тем, как я задам вопрос. Пожалуйста, 922-300-1046, ищите, добавляйте в друзья, что-нибудь пишите. Кстати, если вдруг вообще вам хочется чем-то поделиться, ну не знаю, сидите вы на работе и хотите, ну вот просто некому вам высказать то, насколько жарко сегодня у вас в вашем open space. Да напишите, Антон, елки-палки, ну что это? Кондиционер никто не разрешает включить, можно я хоть тебе, пожалуйста? Я вообще с удовольствием такие сообщения читаю, ретранслирую их на общее, так скажем. Поэтому, если хотите чем-то поделиться, делитесь без проблем. На тот же номер 922-300-104.6. Ну и пока, как обещал, будем слушать музыку. Одна из новинок прямо сейчас залетает к нам. Это совместная работа от дуэта Артик и Асти и Егора Крида. Называется «Хит Карма». Давайте послушаем.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: 12.09. Сегодня продолжается далее. Плюс вайб. Мы, в общем-то, готовы к тому, чтобы разыграть здесь сертификат. Сертификат непростой, а на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». И что для этого нужно? Так это внимательно слушать, какой вопрос я задам в ближайшую минуту-полторы, ответить на него верно, и все. И, соответственно, этот сертификат становится вашим. Но есть одно важное условие. Нужно ответить сегодня первым по счету верно. Свои варианты ответов необходимо присылать к нам. По традиции хотел по старой памяти сказать Viber или WhatsApp, но нет, реалии сегодня чуть-чуть иные. В Макс либо в Telegram 922-300-1046. Итак, говорил, что зацепимся в очередной раз за то, какой сегодня праздник, что за день такой и так далее. Ну и, конечно же, давайте с вами поговорим сначала о таких малоосновных для меня праздниках, а потом вернемся к одному очень-очень значимому, про который вы сегодня из нашего эфира слышите очень много. Так, во-первых, сегодня 66 лет как празднуется День физика. Если среди вас есть люди, которые кое-что понимают в этих законах, то вас тогда с праздником. Потому что мой жизненный опыт подсказывает, что большинство людей даже элементарных законов не знают. День распахнутых окон, что бы это ни значило, честно говоря, не знаю, но как будто бы вот сегодняшняя погода нам в Тюмени позволяет этот праздник вполне себе отметить. Напомню, сегодня до плюс 26 максимум даже до 27 ожидается. День президентского полка, кстати говоря, и всех тех ребят, которые там служили и продолжают нести службу, мы поздравляем. И даже среди моих знакомых есть человечек, который буквально вот целый год своей жизни провел в президентском полку. Что еще? День основания вооруженных сил сегодня вообще в целом Российской Федерации, если вы не знали. Так, день гравиметрии, что бы это ни значило, или гравиметрии, наверное. Какая-то наука о гравитации, наверное, так полагаю. Где-то я еще один интересный праздник находил. День осведомленности о препятствиях в США. Тоже не знаю, что это, но судя по тому, как там люди заборы сносят, им это, конечно, стоит праздновать. День музыкального стиля калипсо. Вот день жаркого с бараньей ногой. Это прям вообще что-то необычное для 7 мая. Как будто бы день жаркого с бараньей ногой где-нибудь в июне лучше ложится. Но раз сегодня, так сегодня. Ну и, конечно, основной день, который мы сегодня, все люди, которые так или иначе звучим в различных диапазонах и звучим на различных частотах, сегодня, конечно же, празднуем. Это день радио. Поздравляю всех своих коллег по цеху во всем мире с этим праздником. И вопрос мой, ответив на который можно получить сертификат ресторан «Максимилианс», сегодня, конечно же, посвящен Дню радио. Вот мы часто слышим с вами аббревиатуру FM. А что она, что это означает, аббревиатура FM в названии радиостанции? Три варианта ответа. Цифра 1 – Frequency Modulation. Цифра 2 – Fast Machine. Цифра 3 – Final Music. Пишите ваш вариант ответа в Макс либо в Телеграм. 922-300-1046. Итоги подведем скоро. Пока слушаем Дэвид Тэмс «Rain Dance».
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: композитор. Можно этот трек продолжать долго. Stromae прямо сейчас на Красной Армии. Alors on danse. Ну а у нас...
1: Vibe. Плюс Vibe. На Красной Армии.
0: А у нас плюс вайп на Красной Армии, и мы подходим к тому, чтобы подвести итоги розыгрыша сертификата в ресторан «Максимилианс». Об этом мы прямо сейчас поговорим с Екатериной. Катя, доброго дня.
2: Добрый день.
0: Привет-привет. Я, во-первых, хочу тебя так предварительно поздравить с победой в нашем розыгрыше. Во-вторых, хочется у тебя спросить, как у тебя подходит к завершению рабочей недели, потому что, ну, я считаю, что уже в целом как будто бы все.
2: Ну, я же немножечко на больничном. Ага. Собираюсь красоты. Ну, и меня еще можно поздравить. У меня сегодня день рождения.
0: У тебя сегодня день рождения? Вау!
2: Да.
0: Так, где у нас тут звук удивления? Сейчас, погоди. Ого, ничего себе, как мы удачно попали. Слушай, мы поздравляем тебя с праздником, с твоим днем рождения. Хочется тебе пожелать всего самого-самого наилучшего. Конечно же, чтобы ты не болела, поскорее выздоравливала. И чтобы ничто никогда в твоей жизни не смогло тебе ни в чем помешать. Вот такое у меня к тебе пожелание. И
2: ты знаешь,
0: есть еще одно пожелание. Хочется услышать верный вариант ответа на вопрос, который я задавал. Я напомню, он был связан, конечно же, с Днем Радио. Я спрашивал, что означает аббревиатура FM, которую мы так часто с вами слышим. Было три варианта ответа. Цифра 1 frequency modulation, цифра 2 fast machine, цифра 3 final music. Что же это? Скажи нам, Катя.
2: Правильно, ответ первый, frequency modulation, это новый.
0: Да, совершенно верно. Frequency modulation. Частотная модуляция. Еще раз тебя поздравляю с победой. Классного тебе дня, с днем рождения. Хорошего праздника. Пока.

0: Ночью ясно и до плюс 13 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
3: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните. 455-5555.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС-радар ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный приключенческий фильм «Вверх по волшебному дереву 6+». Семья переезжает из города в деревню. Младшая дочь находит в лесу огромное дерево, а дальше начинается путешествие в волшебное королевство, где дома могут быть из шоколада, а чудеса буквально растут на ветках. Еще одна премьера «Отец». 1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын пропал без вести и уходит на фронт добровольцем, чтобы найти его живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться 16+. Ну а для тех, кто любит пощекотать нервы, есть триллер и боевик «Опасные отношения». Семейная пара приезжает на уикенд у озера, чтобы наладить отношения, но вместо тихого примирения получает очень опасных гостей и борьбу уже не только за чувства, но и за жизнь. 18+. В 17:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет праздничная концертная программа «Победы. Великое имя». Военные, послевоенные песни и особая атмосфера в преддверии 9 мая. 0+. Завтра, 8 мая, в 18:30 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс «Эмоциональная память. Чувства и эмоции. В чем разница?» от лаборатории «Светотень». Научимся различать чувства и эмоции, узнаем, как работать со своими воспоминаниями, и вообще это будет теплый и музыкальный вечер. 12+. В 20:00 в Доме печати пройдет стендап-концерт на двоих. На сцене Виктор Горбунов и Иван Коинов. Два опытных тюменских комика с очень разным стилем, так что вечер обещает быть не однотонным, а бодрым и вполне себе запоминающимся. 18+. Ну а вечер пятницы можно провести в ресторане «Нуар». С нами будут диджей Сваганова и диджей Шамиль. 18+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» — это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
3: Музыка.
1: Музыка.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: 12.34. Ну что, мы начинаем розыгрыш билетов в кинотеатр Атмос Синема. Приготовьте сейчас, все любители кино, что нужно делать. Внимательно слушайте трейлер, который я вам озвучу, авторский. И будьте готовы верно ответить, что же за фильм спрятан в этом трейлере. Загадан, точнее. О каком фильме идет речь в этом трейлере, если уж быть совершенно дотошным и точным. 922-300-104-6. Вот номер, на который стоит присылать свой вариант ответа. Пишите в Макс или в Телеграм, где вам удобно. Итак, мы переходим к трейлеру. Ну и в качестве подсказки, ну давайте так, чтобы вас не смутить и не отвести в сторону, это будет не фильм, это будет анимационный фильм. Вот пускай так вам будет, может, чуточку легче. Итак, поехали, трейлер.
3: Давным-давно один здоровый тип стал наемником. Его хотели депортировать, но он заключил сделку и согласился выполнить опасное задание, чтобы его не выселили. Ему достался парнокопытный болтливый напарник, с которым еще постоянно сравнивают упрямых людей. Да найду я эту вашу, как ее, Фриону. В фильме постоянно троллят персонажей диснеевских сказок. В оригинале герои говорят голосами знаменитостей. Вот этого актера, который сыграл голливудского Айболита, и вот этой вот светленькой из «Ангелов Чарли». Он, как Халк, только с пузиком. Смотрите во всех болотах страны.
2: Что же это за фильм такой? Пожалуйста, пишите. Анимационный фильм, стоит отметить. 922-300-104-6. Подведем итоги после хита «Дискотека авария» Ивона Мур «Кукла».
0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
0: Реклама.
4: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
7: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
14: Тунец на радио!
15: Что?
14: Тунец на радио!
15: Мужик, тебе что надо?
14: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
15: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине «рыбаикра.ру». Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
16: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
17: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
18: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И по телефону на сайте. 328-723-268-122. Реклама.

0: Привет-привет.
1: Привет-привет. Слушай, у меня чувствуется у тебя вот такое вот с твоей стороны приподнятое настроение. С чем ты это связываешь сегодня?
0: Прекрасная погода, наконец-то жара, наконец-то тепло, можно ходить в футболке.
1: Наконец-то прекрасная погода, наконец-то жара. Я бы сейчас сильно удивился, если бы ты сказала, так у меня день рождения сегодня, как победитель нашей прошлой игры. Вот это бы какой-то джекпот бы я тогда собрал. Так, то есть все дело только в погоде получается. А как у тебя в целом день проходит? Какие планы?
0: Хорошо, пока наработки.
1: Пока наработки? Судя по тому, что ты говоришь, что это работка, возможно, это какое-то вот такое микромасштабное действие у тебя. Ну, типа, не знаю там.
0: Нет, масштабная, я торговый
1: представитель. А, ничего себе работка, так это рабочище целое. То есть у тебя в основном день построен в перемещениях по городу, правильно?
0: Да, да.
1: Что ж, я хочу тебе пожелать... Уверен, что ты профессионал в своей среде, обладаешь нужными компетенциями, а такие люди всегда должны быть сильными. Хочется пожелать тебе сил, энергии, терпения, чтобы у тебя все твои рабочие дела вершились легко и чтобы все было хорошо.
0: Спасибо.
1: Ну и давай мы еще поздравим тебя с победой в нашем розыгрыше билетов в кино. Для этого необходимо озвучить верный вариант ответа. Я здесь, значит, озвучивал трейлер какому-то анимационному в данном случае фильму. И я сейчас повторю некоторые факты оттуда, а ты потом скажешь нам, что это был за фильм. Хорошо?
0: Да.
1: Единственное, у меня есть для тебя условие или, скорее, просьба. А можешь ты название этого фильма озвучить как-нибудь, ну, по-прикольному? Не просто, типа, это вот то-то, а как-то поиграть голосом.
0: Попробуем,
1: договорились. Итак, я говорил, что, значит, в этом фильме один здоровый тип давным-давно решил стать наемником. Его хотели депортировать с его родного места, но он заключил сделку и согласился выполнить опасное задание, чтобы его не выселили. Ему достался парнокопытный болтливый напарник, с которым еще постоянно сравнивают упрямых людей. Мне кажется, у каждого в жизни такие люди были. В фильме постоянно троллят персонажи диснеевских сказок. В оригинале герои говорят голосами знаменитостей, но и он как Халк, только с пузиком. Смотрите «Во всех болотах страны». Что это был за фильм?
0: И это «Большой голодный Шрек».
1: «Большой голодный Шрек», говорит нам Маша, и это абсолютно верный ответ. Я еще раз поздравляю тебя с победой, желаю тебе потрясающе легкого дня, до встречи, счастливо, пока.
0: Спасибо, пока.
1: Пока-пока. Ну, а мы продолжаем далее в продолжении этого часа и программы «Плюс Вайп» и «Ива Макс» с нами. «Kill It Queen», ловите.
2: «Плюс Вайп» на Красной Армии.

0: Встречаемся с вами во вторую половину этого рабочего дня. Естественно, не без помощи так называемых наших любимых хитов мы это делаем. Далее, с двух часов. Точнее, ну да, с часу получается, или с двух часов. Здесь появится Даша Русакова. Мы же с вами отправляемся вперед. Уже скоро BTS Swim, дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: Температура воздуха в Тюмени достигла отметки в 26 градусов выше нуля. На улице облачно, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. И будет малооблачная погода, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
10: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
11: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
12: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
13: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
14: И подряд у нас есть рейтинг. Угрожаемый патрик 128-123-268-122. Прикла.
15: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 13.00. Продолжается далее этот потрясающий погожий денек под названием 7 мая, или иначе в нашей среде День радио. Если мало ли вдруг кто-то сейчас куда-то отправляется отдыхать, ребята, отличного вам отдыха.

can't believe it. Ну и да, мы тоже не можем поверить, что Флорайда вот буквально на этой неделе, на прошлой, посетил Москву с большим стадионным концертом, устроил невероятное, грандиозное шоу, и, казалось бы, на этом мог и остановиться, но нет, он еще и в Краснодар отправился, и там тоже решил зажечь. Приятно, приятно, что тут скажешь? Не менее приятно, я думаю, у нас тут будет и далее, потому что та музыка, которую мы здесь, ну, я позволю себе привольно сказать, пропагандируем, несем в массы, она, конечно же, не оставляет равнодушной. Поэтому предлагаю далее оставаться с Красной Армией. Впереди DJ Duet Two Colors. Послушаем хит Mad World. До этого проект Hunter X Golden. Ну а сейчас мод и его очередная трогательная история под названием «Намек на нас». Я еще раз всех приветствую. Всем желаю легкого дня, отличного, продуктивного настроения. Погнали вперед.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро компанию нам составит Джонни «Эйфория».
2: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой, я знаю, что ты только моя.
1: Помимо музыки, нас с вами также ожидает и обзор интереснейших событий, проходящих в Тюмени сегодня и в ближайшие выходные. Это будет афиша, не пропустите.
3: Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 269,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
3: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+ — это всегда

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Сибирь Оптики новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40 20 53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит семейный приключенческий фильм «Вверх по волшебному дереву 6+». Семья переезжает из города в деревню. Младшая дочь находит в лесу огромное дерево, а дальше начинается путешествие в волшебное королевство, где дома могут быть из шоколада, а чудеса буквально растут на ветках. Еще одна премьера «Отец». 1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын пропал без вести и уходит на фронт добровольцем, чтобы найти его живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться 16+. Ну а для тех, кто любит пощекотать нервы, есть триллер и боевик «Опасные отношения». Семейная пара приезжает на уикенд у озера, чтобы наладить отношения, но вместо тихого примирения получает очень опасных гостей и борьбу уже не только за чувства, но и за жизнь. 18+. В 17:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет праздничная концертная программа «Победы. Великое имя». Военные, послевоенные песни и особая атмосфера в преддверии 9 мая. 0+. Завтра, 8 мая, в 18:30 в малом зале конторы пароходства пройдет мастер-класс «Эмоциональная память. Чувства и эмоции. В чем разница?» от лаборатории «Светотень». Научимся различать чувства и эмоции, узнаем, как работать со своими воспоминаниями, и вообще это будет теплый и музыкальный вечер. 12+. В 20:00 в Доме печати пройдет стендап-концерт на двоих. На сцене Виктор Горбунов и Иван Коинов. Два опытных тюменских комика с очень разным стилем, так что вечер обещает быть не однотонным, а бодрым и вполне себе запоминающимся. 18+. Ну а вечер пятницы можно провести в ресторане «Нуар». С нами будут диджей Сваганова и диджей Шамиль. 18+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» — это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» — европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в Тюмени держится сейчас на отметке плюс 26 градусов. Вечером сегодня до плюс 21, а вот ночью плюс 13 и облачно.
2: Спонсор программы «База плитки Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». Прокерамик.
0: Пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги Тюмени сейчас загружены на 3 балла. Местами есть затруднения. На улице 50 лет Октября от Немцова до Пермякова потеряете в пробке около 10 минут. Также на Чурижском тракте трактов от Юдинского до Мира время проезда составит около 8 минут. И на Дружбу от Ташкентской до Щербакова 5 минут проезд.
2: Спонсор программы — сеть оптик «Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте Русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Скоро с нами Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. Да, при том, самые приятные новости в том, что буквально полторы минуты, и мы далее слушаем музыку. Остаемся поблизости.
0: Реклама.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
9: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в Тюмени держится сейчас на отметке плюс 26 градусов. Вечером сегодня до плюс 21, а вот ночью плюс 13 и облачно.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парятся в бане и готовят шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На подходе Ваня Дмитриенко, Артур.
5: Я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
1: Этот парнишка порадует нас своим присутствием уже через 2,5 минуты. Оставайся поблизости.
0: Реклама.
2: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
6: Ярмарка!
7: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
6: Хватит думать!
7: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
6: Приходи!
7: Подробности по телефону 68-01-56.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
8: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
9: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

В лучшем городе Земли 2 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какие изменения ждут тюменские дороги сегодня вечером. Пока же послушаем парочку отличных треков. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду, ожидается небольшой дождь. Вечер пройдет без осадков, при температуре воздуха плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди прикольная вещица от «Медузы». Don't wanna go

0: другие суперхиты будут у тебя совсем скоро.
1: Реклама.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на OkMarket.ru.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди подарок для ностальгирующих миллениалов. Это Майк Познер и Дэвид Гетта. I want back to Ibiza. Году так в 2015-м такое звучание было в топе. Не переключайся, будет классно.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
5: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
6: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
5: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
6: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
13: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
14: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
13: Я буду спокоен?
14: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
15: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

0: благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

часу. Пока же погнали дальше в сторону вечернего отдыха. Компанию в этом нам составят Ёлка с ее свежим треком «Проще». До этого Валан Рокстан «Вертиго» на «Красной армии».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 27, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду, ожидается небольшой дождь. Вечер пройдет без осадков, при температуре воздуха плюс 21.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек, который входит в топ-3 главного тюменского чарта «Выборка». Это и Бен Халлоу. Лови этот шикарный саунд в своих динамиках менее чем через 3 минутки.
0: Реклама.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
17: Держать баланс. Создавать баланс.
18: Жить в балансе.
17: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
18: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
19: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
21: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-200-00-1701.
22: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
23: Хватит думать!
22: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
23: Приходи!
22: Подробности по телефону 68-01-56.
24: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Тюмени 3 часа. Впереди целое море треков, которые заряжены на продуктивный рабочий день. Главное – поймать правильный темпоритм, так я думаю. Погнали, проверим мою теорию с хитярой Broken Heart от Богдан Медведи.

На Красной Армии Токсис, Big Baby Tape и мы с вещицей Nobody. Такая вот собралась коллаба, чтобы записать полноценный трек на вирусный видос Токсиса. Получается, что мем зашел слишком далеко. Ну а вообще все мемы и трендовые новости мы выкладываем в нашем ВК-канале. Подпишись, если ты еще не там. Включайся в беседы и наша красноармейская комьюнити.

0: многих других хитов прозвучит далее.
1: Реклама.
2: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в Грааль.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
6: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
7: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
6: Я буду спокоен?
7: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
8: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
9: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду, местами идет небольшой дождь. Вечер пройдет без осадков при температуре воздуха плюс 21.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
4: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
5: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подпишись на статье на
6: www.22.23.26.822. Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
7: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
6: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
7: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
8: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00.

0: шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Березка».
1: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-00.

Treasure, то есть сокровище. Ну, в наше время любая свободная минутка на вес золота, согласись. Так что предлагаю, когда ты дома, не тратить время на мысли, чтобы такого послушать, а просто вырубать нас через умную колонку. Скажи, Алиса или Маруся, включи радио «Красная армия», и все получится. Пока ты занимаешься своими делами, мы обеспечим их музыкальным сопровождением и нашим фирменным вайбом. Далее, кстати, будем слушать «Кланг Карусел», суператмосферная история «Райт». Ну, а прямо сейчас яркая девчонка Биа с новинкой «Феникс» на «Красной армии». Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 27, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечер пройдет без осадков, при температуре воздуха плюс 21.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив «Без галстуков». Команда собирается за настольными играми, вместе участвует в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди завораживающий трек «Карма» от Егора Крида, Артика и Асти.
5: Карма, нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма, сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя...
1: Лови этот музыкальный шик менее чем через 3 минуты. Далее.
3: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
10: Ярмарка!
11: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
10: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
10: Приходи!
11: Подробности по телефону 68-01-56.
10: Квиз-приз!
12: Интеллектуально-развлекательная викторина!
10: Квиз-приз!
12: Зови семью, друзей, коллег, кота!
10: Квиз-приз!
12: Проверь себя и посмейся с друзьями!
10: Квиз-приз!
12: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
9: 18+.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
4: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.

Тюмени 4 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Мы знаем, что есть интроверты и экстраверты, но ученые выделили еще один тип личности. О нем расскажу далее после парочки вот этих роскошных треков.

Ever Since You Left Me. Если тебе хочется тусить и заводить новые знакомства под такие треки, ты экстраверт. Если же тусы не про тебя, скорее всего, ты интроверт. Ну а что делать людям, которые не могут отнести себя ни к тем, ни к другим? Один нью-йоркский психолог дал ответ. Он выделил еще один тип. Это атроверт. Чел, который любит пообщаться, а потом ему нужно побыть одному, чтобы восстановить свои силы. Думаю, что многие себя сейчас узнали. Я уж точно. Но, однако, всех без исключения нас объединяет музыка, ею мы сейчас и займемся. Впереди Кэлвин Харрис и Клементайн Дуглас. Потрясающая история Blessings, которую мы услышим сразу после дискотеки аварии и Ванамура, кукла на красном.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящей ночью похолодает до 13 градусов, завтра днем плюс 20 и никаких осадков.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кое-что новенькое от Анны Асти и Димы.

0: Оценим эту любопытную коллабу через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Когда только получила права?
5: Когда давно не садился за руль?
6: Когда едешь в незнакомом городе?
7: Когда пугают развязки и перекрестки?
8: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
9: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
1: Вайп, вайп. Плюс вайп.
2: На Красной Армии.
12: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайп.
1: Плюс вайп.
2: На Красной Армии.
13: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди мощный трек от

0: другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте p72.ru.
1: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
2: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
3: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
5: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
4: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
5: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
6: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Держать баланс. Создавать баланс.
10: Жить в балансе.
11: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красноармия Инфинити с темой «Где ты?» Есть такой комик Илья Куруч. Так вот, он говорил, что на любом диджей-сете, когда он включает этот трек, подпевать и начинают все, от детей до пенсионеров. А значит, мы имеем дело с настоящим танцевальным бенгером. Далее же послушаем группу «Пицца», которая скорее про посидеть с друзьями, сыграть любимые треки на гитаре и вместе спеть такие любимые строчки. Поэтому послушаем дико атмосферную новинку «Золото». Далее, дождись обязательно, можно уже начинать учить аккорды. А прямо сейчас с нами поп-история «Body Talk» от Алефа Арбена и Рене Миллер на «Красной армии».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящей ночью похолодает до 13 градусов, завтра днем плюс 20 и никаких осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сногсшибательная тема «Вертиго» от проекта «Авалан Рокстон». И еще больше стильных треков далее. Не переключайся.
0: Реклама.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
10: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. «Инка». Когда выбор очевиден. Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на «Молодежную 12».
12: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 315-723-200-00-17-01.

Тюмени 17 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро напомню, какие улицы будут перекрыты сегодня в Тюмени, уже, кстати, через час. Пока же послушаем пару роскошных треков.

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
4: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 269,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
1: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
6: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, Литвл КСМ, 24. Телефон 215-150.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: далее нам компанию составит Николай Антонов со свежим выпуском новостей. Николай, тебе слово.
1: Добрый вечер. Более 100 километров дорог планируется обновить в Тюменской области в этом году. В этом помогут инструменты национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в своих аккаунтах в соцсетях губернатор Александр Моор. Одна из улиц, где уже начались ремонтные работы, это Широтная в Тюмени. Здесь отремонтируют участок длиной в 4,5 километра. Также работы запланированы на других дорогах в 22 муниципалитетах области. Самые большие объемы в Тюменском и Ишимском округах. В Тюмени у озера Кривого появится своя набережная. Она свяжет улицу Западносибирскую с Делевской рощей. Об этом сообщает портал Ура.ру. Компания-застройщик планирует обустроить здесь прогулочные маршруты, зоны отдыха и общественные пространства у воды. Возле Делевской рощи построят новый жилой квартал. Высота домов будет достигать 32 этажей. У жильцов будет отдельный вход в парк. В центре Тюмени сегодня закроют участки дорог на время репетиции парада ко Дню Победы. Ограничения будут действовать с 6 до 10 вечера, сообщили в администрации города. Движение ограничат на улице Республики от Орджоникидзе до Челюстинцев, а также на Первомайской от Володарского до Ленина. Объехать участок репетиции можно будет через улицы Герцена, Советскую, Орджоникидзе, Володарского и Челюстинцев. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

66-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пробки на дорогах.
1: В эти минуты сервис Яндекс.Карты оценивает загруженность дорог Тюмени в 6 баллов. Крупнейшая пробка на Осипенко вдоль 50-летия Октября от Немцова до Одесской. Также на Ленина от Симакова до улицы Мариса Тереза. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящей ночью похолодает до плюс 13, завтра днем плюс 20 и никаких осадков.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит от Хунса Тяфелюса Лондона «Galaxy». И еще чуток, этот славный трек будет в твоих динамиках.
0: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
7: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
6: Я буду спокоен?
7: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
8: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
9: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
10: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
9: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
10: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары».

Были только что на Красной Армии с темой My Feelings For You. Ну а далее будет хорошая новость. У нас для тебя есть подарок. Это сертификат на 3000 рублей в баварский ресторан. Там ты можешь со второй половиной или друзьями вкусно поесть и с кайфом отдохнуть. Чтобы его получить, этот сертификат, нужно проявить немного активности, а именно слушать завтра с 12 до часу программу «Плюс Вайб», ответить на вопрос ведущего.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящей ночью похолодает до плюс 13, завтра днем плюс 20 и никаких осадков.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: к нам заглянет Миша Миллер с новинкой «Хей, на-на-на». До этого танцевального замеса осталось всего 2 с небольшим минуты.
3: Реклама.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
5: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
4: Плюс вайб.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 6 вечера. Уже скоро расскажу, куда россияне стали чаще ездить и отдыхать, но прежде для тебя мощная музыка. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрина Райан, Broken Strings. И прямо сейчас лирик, кассеты.

Красной армии Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрин О'Райан. Такая вот музыкальная команда придумала историю Broken Strings. Ну а я, как и обещал, рассказываю, куда же россияне стали последнее время ездить отдыхать. Все очень просто. Мы ездим в Беларусь вместо Европы. Гродно называют маленькой Италией, потому что там плотная застройка из аутентичных домиков, множество вайбовых кафешек и солнечная атмосфера. При этом доехать из Москвы можно всего за 5 часов без визы. Все сервисы, естественно, работают, все это удобно. В общем, Беларусь становится все привлекательнее и привлекательнее. Давненько уже хотел побывать в Минске, но вот тут...

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу малооблачно, плюс 27 градусов. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 20 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Послушаем тему «Give me something» от One Republic. Буквально через 2.5 минуты, ну а следом не пропусти свежий выпуск новостей на «Красной армии».
0: Реклама.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
8: Медицинский центр М+, веропыту.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: новостей в студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Доходы городского бюджета от платных парковок в первом квартале побили очередной рекорд. Динамика прибыли стабильно идет вверх уже третий год подряд. Об этом УРАРУ сообщили в Тюмень-Гортрансе. За первые три месяца этого года тюменцы перечислили за парковку более 39 миллионов рублей. Это почти на четверть больше, чем в начале прошлого года. Всего сейчас в Тюмени оборудовано около 4000 платных машиномест. На дороге Тюменской агломерации выехал мотовзвод ГАИ. Полицейские и мотоциклисты будут нести службу по отдельному графику, в том числе в ночные часы, когда на дорогах идет большое движение мотоциклистов. Мотосезон еще только начинается, а в регионе уже произошло 39 ДТП с участием водителей мототехники. Один человек погиб, 46 получили ранения. В этом году контролировать соблюдение правил мотоциклистами будут 9 полицейских байкеров, сообщил глава ОБГАИ Андрей Миллер. Патрульные мотоциклы приобретены в рамках госпрограммы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения». Средняя зарплата женщин, работающих на крупных и средних предприятиях Уральского округа, составила 72 тысячи рублей. Это на 36% ниже, чем средняя зарплата мужчин. Такие данные приводят аналитики сети Финэкспертиза на основе данных Росстата. Гендерный разрыв в зарплатах в минувшем году стал самым большим за последние 13 лет. Эксперты объясняют это тем, что мужчины чаще сосредоточены в высокодоходных секторах, нефтегазовой отрасли и промышленном производстве. Женщины преобладают в менее высокооплачиваемых образовании и здравоохранении. На этом у меня все, ну а далее на Красной Армии продолжается музыка.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

66 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на Федюнинского от Пермякова до Черевишевского тракта. Время проезда 16 минут и 15. Постоим на Осипенко, 50-летие октября от Немцова до Одесской. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит пластинка «Ave Max Kill It Queen». Послушаем полностью уже через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
9: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
10: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
11: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
10: Как-как?
11: 533-444. Записывай и звони скорее.
12: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
13: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
14: Застройщик ООСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
15: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Красной армии новинка Dive Into Me, Алок и Халид. Ну а завтрашний утренний дуэт не только поднимает тебе настроение, это, конечно же, Саша Самойлов и Маша Бакута, но еще и устраивает зарядку для ума. В битве фактов присоединяйся к утреннему шоу Red уже завтра с 7 часов. Поднимай не только настроение, но и узнавай что-то для себя интересное, что-то полезное. Ну а если будешь чуть активнее, то получишь подарок. Все это специально для тебя от Саши и Маши в утреннем шоу. Red. Каждое буднее утро присоединяйся. Ну а далее к нам присоединятся Бервульф, Феникс и уже сейчас появится Адель, Rolling in the Deep.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 27 градусов и малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 20 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем легкую вещицу «Ever Since You Left Me» French Montana и Max B. Ждем этих ребят уже через 2.5 минуты.
0: Реклама.
7: Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
2: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
11: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
12: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
11: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
12: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
13: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

Тюмени, 7 вечера. Ну что ж, в такую теплую погоду дороги у нас практически свободны. Как обычно, небольшие затруднения на Федюнинского, но на этом все. Далее для тебя Лимба, с кем ты играешь.

На Красной Армии мод с такой легкой историей, намек на нас. Ну а самые яркие истории этой недели появятся уже завтра. Так что обязательно присоединяйся в 19.00, чтобы насладиться двадцаткой лучших в главном тюменском чарте «Выборка». Ну а сегодня и вообще до этого не забывай поддерживать свои любимые треки на нашем официальном сайте radarmi.fm. Заглядывай обязательно. Ну а мы заглянем дальше. Впереди у нас Майк Познер, Дэвид Гетта, «I Went Back to Ibiza». И уже сейчас нежная T-Swift «I Knew You Were in Trouble».

сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать еще одну новинку. Это Егор Крид и Артик и Асти. «Карма».
2: Нету счету твоим счетом, потеряешься по парам.
1: «Карма». Полностью прозвучит эта история на Красной Армии ровно через 3 минуты.
3: Реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная Армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
7: Окей.
6: Подробности на «Окмаркет.ру».
8: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
9: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
10: Ярмарка!
11: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
10: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
10: Приходи!
11: Подробности по телефону 68/01/56.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу sibirsky.ru.
13: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
14: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
15: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.ru.
16: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
17: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу малооблачно, плюс 27 градусов. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 20 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем крутой трек под названием «Вертиго». Это Авалон Рокстон. Буквально через 2.5 минуты.
0: Реклама.
3: Вы думали, ремонт — это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
4: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

и «Ты меня забудь». Ну а вот про утреннее шоу «Ред» рекомендую все-таки не забывать, потому что с ребятами просыпаться гораздо проще, удобнее настраиваться. Это проверено не только мной, но и многими другими. Убедиться в этом можешь сам. Завтра с 7 до 10 встречает этот топовый дуэт и обязательно участвуй в играх, чтобы получить крутой подарок. Ну а мы пока получим порцию музыки. Впереди Элли Голдин, Бёрн, и уже сейчас появится Богдан Медведев, «Broken Heart».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 26 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: встретим Джонни и его яркую историю «Эйфория».
5: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория.
1: Через 2.5 минуты здесь, на Красной Армии.
3: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
8: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
11: Тунец на радио.
12: Что?
11: Тунец на радио.
12: Мужик, тебе что надо?
11: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
13: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
14: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
15: Завтра.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин эталонавто72.ру или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 313-723-202-00-1701.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

8 вечера в Тюмени. Уже скоро расскажу, чем можно заняться в грядущий затяжной уикенд, но прежде для тебя Alok to the Moon, и прямо сейчас появится Боб Синклер и Кайза с темой I Can't Wait.

Алок с пластинкой To The Moon в переводе «На Луну». Ну, на Луну мы тебя не отправим, но вот все-таки на какие-то крутые мероприятия в Тюмени точно сможем. Для этого залетай в наш канал «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Подписывайся обязательно, чтобы не пропустить ничего важного. Ну и там можешь полистать афишу мероприятий нашего города, чтобы твой уикенд прошел максимально ярко и комфортно. Заглядывай обязательно, ну а мы будем продвигаться дальше. Впереди нас

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 20 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Будем слушать еще одну новинку, на этот раз от Алекса Уоррена, «Fever Dream». Ждем эту красоту на Красной Армии через 2.5 минуты.
0: Реклама.
6: Хозяин!
7: Кто это?
6: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
8: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы и полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
11: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
12: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
13: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
14: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Хозяин!
3: Кто это?
2: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу. Полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
4: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Монс пластинкой Need You. Ну и в такой теплый вечер почему бы и не прогуляться. Если хочешь это сделать, то с собой обязательно возьми нашу любимую музыку. Для этого ничего особо делать-то и не придется. Просто скачай мобильное приложение «Радио Красная Армия» и втыкай наушники, гуляй, расслабляйся, отдыхай. Ну а по поводу

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 20 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
8: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
8: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
7: Кто? Горыныч?
8: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
7: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
9: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Хозяин!
14: Кто это?
13: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии «Сердце Сибири» скидка 25% на лечение зубов.
15: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии «Сердце Сибири». 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
15: На Красной Армии.
1: Большой привет всем тем, кто с нами на этой неделе. У меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
0: Плюс вайб.
15: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.